0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: разные ситуации.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Рекорд. Рекорд. Дэнс

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Рекорд в Самаре больше, чем «Дэнс-радио».
3: Телефон рекламной службы 212 90

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой о позиции Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
3: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
2: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель новых людей полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты. И до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
1: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
6: Телефон.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
1: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
0: Я доволен.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Рекорд. Погода.
1: Синоптики обещают Самаре жару сегодня. В данный момент плюс 16. Пока что, по данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и 30 градусов. Я тебе тоже обещаю жару, но на самом деле мы на рекорде обещаем ее и выполняем свои обещания даже зимой, потому что музыка у нас жаркая, в хорошем смысле. Впереди новинка, в ближайшие минуты от Эйв. И также летняя прям история, она по звучанию летняя, от Боба Синклара и Кайза. Ну и летнее мега-утро на рекорде. 7 до 11.
0: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мафия Нис. Спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Обычный день, если ты не супри.
7: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
8: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8-846-275-25-25.
9: Рассрочка 0% под застройщика 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячно. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК-ласточка.ру. Застройщик ООО «ЗСК Девелопмент». Проект декларации на сайте nas.com.rf. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Лови простой совет, как не сойти с ума от кучи дел. Формула простая, одно приятное действие лично для себя в течение дня. Не знаю, там кофе в тишине, например. Любимый трек, наоборот, на полную громкость в машине. Ну или лишние полчаса без телефона, чтобы тебя никто не беспокоил. Все, никакой магии, просто забота о себе. Ну тут, конечно, возможны разные интерпретации, разные комбинации. Кофе можно пить не в тишине, да, а в компании рекорда. Прибавить звук можно больше, чем на один трек. Без телефона себя оставлять тоже не обязательно, ведь с его помощью ты в наших играх участвуешь. Проще говоря, чем бы ты ни занимался, будь в компании первой танцевальной. Вот и все. Про кофе. Разминка у нас утренняя уже через 15 минут. Сразу троих позову в кофейню. Дальше другие темы. И в конце некоторых мегаутренних часов мы вспоминаем, какой именно трек бодрил. Также выигрываю приятные бонусы. Летняя тема H2O-шники продолжается. Забирай фирменную воду рекорда в брендированных бутылочках. Ну и вот темы, которые порадуют, да, заставят прибавить, может быть, да, заставит, естественно, взбодриться. Эбин Холлоу. Включу для тебя недавнюю обновку от Кельвина Харриса. Нестареющие The Chemical Brothers, как и мы с тобой. Но ты точно не стареющий, если в твоем лексиконе есть слово «газ». У Той Зиверт есть.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть.
1: Она тоже на очереди, но и во главе этой самой очереди Хюгель. Прямо сейчас я, Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. Эд Рекорд. Дэнс Лето.
3: Дэнс Лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. Сбавьте скорость, доведите начатое до конца и не бойтесь перепоручить рутину другим. Тельцы, включите личное обаяние, займитесь заботой о себе и закройте кошелек от спонтанных трат. Близнецы, ловите моменты для легкого флирта, но не спешите в делах, чтобы не упустить важную деталь. Раки, поставьте рабочую суету на паузу и устроите себе вечерний цифровой детокс. Львы, вы в центре внимания, но вместо громких спецэффектов делайте ставку на надежность. Девы, доверьте с внезапной блестящей идеей и перестаньте анализировать каждый шаг. Весы, помиритесь с теми, с кем в ссоре, но держите под строгим контролем общие финансы. Скорпионы, направьте проснувшийся азарт детектива на разбор счетов, а с близкими будьте мягче. Стрельцы, снизьте требования к окружающим и добавьте комфорта в привычную рабочую рутину. Козероги, сохраняйте холодный расчет в делах до вечера, а дома полностью отключите режим босса. Водолеи, доказывайте свои суперспособности поступками и мягко обозначьте близким личные границы. Рыбы, спуститесь на землю, не слушайте чужих советов и проведите вечер за неспешной прогулкой. Более полный виде гороскоп ВК, Радио Рекорд Самара, ну и переслушать можно в Макс-канале и Телеграм-канале.

The Mix. Начинаем разминаться, хотя ты этим начал заниматься, как только включил рекорд, на самом деле. Ну, я имею в виду в игровом плане. Первая игрушка, да, именно игровая часть Мегутра стартует с In The Mix. Сейчас я ставлю 15-секундную подборку треков, и сколько в этот отрезок мы поместили тем рекордных, тебе нужно посчитать, отправить количество в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки, напомню, в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Сразу троих позову на кофе, подарю каждому по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофентин, абсолютно любой кофе. Ну, то есть, другими словами, вообще шестерых позову. Да. Ну, вот такие вот подсчеты. Продолжаем их, эти самые подсчеты, считаем треки.

0: 6 или 8. Такие вот у меня варианты для тебя. 6 композиций было, либо 8 треков. Отправляй шестерку, либо восьмерку в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: А градусов можно уже насчитать 17, по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня у нас переменная облачность и 30-ка по плану. 30-ка по мус-планам Алок уже совсем скоро и Газ Зиверт.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. По будням в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
2: Волжское дерби на металлурге. Самарские крылья советов принимают казанский рубин. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
3: Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд in the mix.
1: Подводим итоги игрушки, которая специально для тех, кто только проснулся, а уже надо поиграть во что-то на рекорде. Наша утренняя разминка in the mix. Ранее ставил 15 секунд на подборку треков. Надо было их пересчитать и отправить количество в личку телеги либо ВК. Ну, многим надо с утра пораньше поиграться, да, очень многим, потому что очень много ответов, правильных, кстати, в основном, посчитали мы, и получилось 8 у многих, ну, либо просто наугад из моих вариантов выбрали вы и угадали очень многие. Вовремя прислали верный ответ Дмитрий Иванов, Михаил Носков и Степан Макаров. Дима, Миша, Степа, поздравляю, каждому дарю по двойному приглашению Мозаику Кофе Инти. Возвращаемся к музыке, ну, сейчас ничего считать не надо, просто слушай, просто кайфуй, наслаждайся. Бодрись, ну а следующая игрушка на подходе. Доброе утро!
0: Дэнс лето! На рекорде!

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре нет платных пляжей. Об этом заявил Евгений Владимирский, замглавы города, руководитель департамента госсобственности и экологии. Комфортные зоны отдыха с навесами, зонтиками, настилами, туалетами и душем абсолютно бесплатны. Коммерсанты сдают в аренду только лежаки и другие вещи. За лето установят еще два таких вот укрытия. Под каждым может спасаться от жары, от солнца палящего до 30 человек. В июне 2026 года в Самарской области самозапрет на привлечение кредитов установили более 17 тысяч жителей. Это почти на 1% меньше, чем в мае. По состоянию на 1 июля в России количество граждан с действующим самозапретом составило более 21 миллиона. Но с марта 25 по июнь 2026 самозапрет сняли 1,5 миллиона человек. В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности. С 8 по 10 июля местами по региону ожидается высокая пожарная опасность лесов. Присвоен 4 класс. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных жизни города, страны и мира в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм. Работаем для тебя 24/7.
2: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
5: Дэнс лето
0: на рекорде.

Я надеюсь, ты давным-давно уже поставил себя на зарядку. Я имею в виду, включил рекорд. Ну, давным-давно, как минимум, там, с начала этого часа. Но даже если нет, сейчас подзарядим тебя. Ну, почему, чем раньше ты включаешь рекорд, тем лучше? Ну, потому что вот сейчас мы будем вспоминать, какой из двух предложенных треков звучал. Даже если он прозвучал, а ты не слушал, то есть вероятность, что ты просто угадаешь. Ставлю два фрагмента, выбираешь первый либо второй, отправляешь цифру либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Ну и становись роковым, забирай бодрую тему, а именно приглашение на двоих в кофейню Мозаик Кофе Инти на абсолютно любой кофе и плюс десерт. Такое комбо бодро-сладкое. Выбирай первый фрагмент.

0: интуиция, либо память, кстати. Цифра 1, либо цифра 2. Пиши в личку телеги, в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода.
0: Сейчас уже плюс 19 по данным Яндекс.Погоды. Днем переменная облачность и синоптики обещают нам 30 градусов жары. Дальше по музыке, ну, такая немножечко охлаждающая в хорошем смысле история от Эбин Холлоу. Ну, безусловно, красивая, однозначно. И классика Тиеста «I will be here».
1: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2016 года.
2: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой Волга К50. АСАВТО первым в Самарской области представляет бренд Волга и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. АСАВТО Волга. Выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
3: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
4: Прорвемся.
3: Грязное стекло и фары?
4: Ерунда.
3: Гололед?
4: Выкрутимся.
2: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Этим летом все сложится. Проверено АСАВТО и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в АСАВТО на Южном шоссе 10.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
8: Волжское дерби на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают казанский «Рубин». В программе «Аквагрим» и конкурсы приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
9: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
13: Телефон рекламный.

0: сейчас точно уже итоги еще одной мегаутренней игрушки. Итоги этого часа, да, параллельно, потому что мы в конце 60 минуток каждое мегаутро выясняем, какой трек звучал ранее. Ну, два варианта предлагаю, ты вспоминаешь либо гадаешь. Ранее ставил два фрагмента, и нужно было выбрать первый. Вовремя единичку у нас отправил Дмитрий Карпов, пока не удалось с ним связаться. Но фамилия здесь уже написана, спалил ее в эфир. Последние цифры номера мобильника, на всякий случай, 5747. 5747. Дмитрий, я тебя поздравляю, и приглашение на двоих в кофейню Мозаику Финти на кофе Блюз Десерт тебе достается. Дальше уже достаться может брендированная, фирменная, артезианская вода Рекорда от производителя Кристальная. Но это уже в следующем мегаутреннем часе. С этим же мы практически разобрались.
1: Дэнс лето на рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: 8.02 в Самаре. Мегаутро продолжается. Я Сергей Шенков в твоей компании. Здесь у нас все. Музыка отличная в большом количестве. Мы ее разбавляем полезной информацией, общением. Также у нас много кофе, да, и разбавляем его водой. Речь не про американо, нет, я про подарки, да, и приглашение в кофейню в большом количестве с утра пораньше актуально. Эфирную артезианскую воду рекорда тоже разыгрываем, наши летние игрушки H2O-шники. Уже, кстати, через несколько минут она будет в эфире. Ну и с понедельника у нас новая игра, которая уж точно разнообразит игровую часть мегаутреннюю, и не только мегаутреннюю, днем и вечером будем играть. Радио Рекорд Самара, Куйбышевская железная дорога дарит крутой электросамокат. Тебе нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию определенную, и нужно ответить из предложения. Вариантов выбрать, куда можно самокате от этой станции доехать, ближайшую локацию назвать. Получаешь подарок, билет в кино, опять-таки, да, на колесо обозрения, может быть, тоже кофе, да, приглашение в кофейню. Ну и проходишь финал, а на празднике в честь Дня железнодорожника мы определим новоиспеченного самокатчика для детей старше 12 лет. Так, ну вот это вот все разбавляет, как я уже сказал, музыку крутую. В этом часе Дэвид Гетта и Сиа, Титаниум, новая версия. Дальше новиночка, вот и Нотр.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов Овны. Сбавьте скорость, доведите начатое до конца и не бойтесь перепоручить рутину другим. Тельцы, включите личное обаяние, займитесь заботой о себе и закройте кошелек от спонтанных трат. Близнецы, ловите моменты для легкого флирта, но не спешите в делах, чтобы не упустить важную деталь. Раки, поставьте рабочую суету на паузу и устроите себе вечерний цифровой детокс. Львы, вы в центре внимания, но вместо громких спецэффектов делайте ставку на надежность. Девы, доверьте внезапные блестящие идеи и перестаньте анализировать каждый шаг. Весы, помиритесь с теми, с кем в ссоре, но держите под строгим контролем общие финансы. Скорпионы, направьте проснувшийся азарт детектива на разбор счетов, а с близкими будьте мягче. Стрельцы, снизьте требования к окружающим и добавьте комфорта в привычную рабочую рутину. Козероги, сохраняйте холодный расчет в делах до вечера, а дома полностью отключите режим босса. Водолеи, доказывайте свои суперспособности поступками и мягко обозначьте близким личные границы. Рыбы, спуститесь на землю, не слушайте чужих советов и проведите вечер за неспешной прогулкой. Более полный виде гороскоп ВК, Радио Рекорд Самара, ну и переслушать можно в Макс-канале и Телеграм-канале.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.15 в Самаре, и сейчас, ну, через несколько минут, ладно, нужно обязательно разыграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Мы этим занимаемся несколько раз в день, утоляем жажду, освежаем, просто радуем, ну, то, что это подарок, это уже радость. К тому же эксклюзивчик, такие бутылочки брендированы только у H2Ошников. Как стать? Инструкция. Отправь фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Ну, во-первых, несмотря на то, что мы играем уже сколько, больше месяца, все равно заявка твоя актуальна, если ты ранее написал, повтор ничего отправлять не надо. Ну, и если ты до сих пор не отправлял, то не надо думать, что у тебя никаких шансов нет. Есть, мы случайным образом выбираем, и шанс равен у тех, кто давным-давно написал, у тех, кто совсем недавно. И неважно, куда ты написал, в личку телеги удобнее, пожалуйста, в личку ВК, пожалуйста, сообщение все приходит в одно окно. Главное, чтобы был у тебя номер телефона, иначе, ну, вообще не вариант. Так и будешь не H2Ошником. Мы дозваниваемся. Если игрок отвечает на звонок, все, забирает брендированную воду. Ну, вопрос, сколько? И этот вопрос мы как раз-таки участнику и озвучиваем. Он сам должен решить. Все он забирает, да, либо, там, не знаю, три себе, остальное другому, например. Ну, такой же тоже может быть. Через несколько минут выясним, как еще один участник поступит с 5 бутылочками, которые сейчас на кону.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре уже 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем 28.30. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднений на 1 балл меньше, чем обычно в это время в среду. Ну, обычно летом. Понятное дело, что зимой как-то обычно это не 4 балла явно для 8 утра. К 9 часам будет вот 4 балла. Такой пик. Ну, огромный, да? А сейчас вот где сложности. На Антошке от Карбышева до Авроры до 10 минут, но тем не менее. Так, есть также сложности на 22-м перед Заводским, стороны Гагарина, Заводском от Кирова до Кабельной. Ну и все, что ли, получается. Ну да, ну реально вообще свободно все практически. Это прекрасно. Да, как и музыка на рекорде. Армин Ван Бюрен далее, Баиндия Мод, Шаде и классика Лики Ли, I Follow Rivers.
0: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Настоящее качество жизни начинается.

0: и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Натоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт.

0: комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
1: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банка в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЦСК «Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Амода и Джейку. Выбирай «Вазавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Вазавто», Алматинская, 87.
3: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
5: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето. Лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.26 Самаре. Ну, все мы слышали, да, что типа надо 2 литра воды в день выпивать, что утром надо натощак стакан воды выпивать, и что для того, чтобы стать H2Ошником рекорда, нужно отправить фразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК. Ну, мне кажется, эта информация тоже уже засела у тебя в голове. Но самое главное, чтобы твое сообщение у нас, да, осело, да, в личке телеги либо в личке ВК. Если нет, то отправляй, чтобы стать участником нашей игры и чтобы стать в итоге H2Ошником, выиграть фирменную воду рекорда в брендированных бутылочках. Все это от производителя «Кристально». Итак, сейчас еще несколько штук артезианской водички разыграем. Будем дозваниваться до одного из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить». Я напомню, неважно, когда ты написал, неважно куда, в личку телеги либо в личку ВК, сообщения тебе приходят в одно окно, заявки выбираются случайным образом. Главное, чтобы у тебя в заявке был номер телефона. Задача игрока — ответить на звонок, и все, он победитель. Единственное, что мы уточняем, сколько он бутылочек решит забрать. Вот сколько. Все, которые на кону, а сейчас у нас 5 штук, либо поделится с другим у нас участникам. У нас всегда, я напомню, 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они, конечно, делились. Ну вот вчера вечером, по-моему, Ольга, да, поделилась. Ну там особо делиться нечего было, потому что до этого все забрали. В общем, сейчас 5 бутылочек. Так, неплохо, неплохо. Алексею мы звоним. Последние цифры, номер мобильника 1445. Дозваниваемся до Алексея. Достаточно ему сказать алло, чтобы стать H2Ошником рекорда. Ну и дальше уже будем делить воду. Так, ждем. Ждем Алексея. Гудков каких-то ждем. Я надеюсь, что все получится. Дозвон есть. Ну и Алексей. Просто одно слово в эфире, и все, автоматом. H2Ошник.
2: Здорово.
1: Алексей, доброе утро. Это Радио Рекорд Самара тебя беспокоит. Ты в прямом эфире. Но у нас писал фразу «хочу пить». Было же дело.
2: Было.
1: Не пугай. Мы тебя разбудили?
2: Или
1: нет.
2: Как?
1: Нет?
2: Нет.
1: Все. Да. Ну, раз было дело, и раз ты ответил на звонок, все, ты у нас, очень просто мега сложные правила, достаточно ответить на звонок, чтобы стать H2Ошником и, собственно, выиграть себе фирменную брендированную артезианскую воду рекорда от производителя «Кристально». Но, как бы, мы не были бы с собой, если бы все так прям уж конкретно просто было. Алексей, тебе нужно решить, как много ты воды с собой заберешь. У нас сейчас конкретно кону 5 бутылочек, вот ты можешь забрать все, либо забрать 3 себе, а 2 мы приплюсуем к выигрышу в следующий раз.
2: Ну, давайте так и сделаем.
1: Как? Я тебе 2 варианта.
2: 3 заберем.
1: Угу. Алексей, а если бы я не сказал: «Алексей, привет, мы в прямом эфире», ты бы так же ответил? Ну, то есть, если бы мы были не в прямом.
2: Я слышу сейчас, в данный момент я в машине.
1: А, ты еще и слышишь? Ну,
2: молодец. Я слышу.
1: Ну, я понял. Я говорю, если бы никто, кроме тебя, не слышал, ты бы забрал все? Да? Не постеснялся бы? Или бы так же поделился бы?
2: Ну, одну бы оставил.
1: Кому? Себе?
2: Вам.
1: А нам? Это мило. Все, аплодисменты. Ладно, Алексей. Итак, ты забираешь, еще раз давай, 5, все 5, либо 3 себе и 2 мы оставляем другому участнику.
2: 3 забираем.
1: 3 все. Мы себе, я сразу говорю, ничего не забираем. Мы, если захотим, сами возьмем и не будем никого спрашивать. Алексей, еще раз поздравляю тебя, желаю хорошей среды. Пусть так же все складывается у тебя, да, как задумано. Я так полагаю, уже работаешь же, да?
2: Или на работе в данный
1: уже
2: момент.
1: На работе. Да. Все, легкого тебе рабочего дня. Ну а следующий эпизод H2Ошников будет скоро. Предупредим заранее в телеге и в Максе.

0: Засада на рекорде.
1: 8.34, считай твои сообщения, где патрули ДПС, сложности на дорогах, предупреждают автолюбителей о том, о чем считаешь нужным. Я читаю в режиме реального времени, кто-то пишет в личку телеги, в личку ВК, ну и, конечно же, всех на виду, можно и, наверное, лучше так даже, да, под постами засады, которые мы каждое утро вешаем в Телеграм-канале и в Макс-канале Радио Рекорд Самара. Ну, чтобы ты вот реально мог сам зайти прочитать, но если вдруг пока не можешь, там, да, я сейчас озвучу, тем более, что, да, в режиме реального времени и еще из лички тоже озвучиваем послание. Так, что на данный момент у нас имеется? Можешь писать прямо сейчас, да, даже. Гагарина между улицами Аврора и Революционный в центр. Другими словами, тоже сообщение пришло, где Русская охота. Демократическая Ташкентская в центр. Стадион Заря на Марии Стареза. Далее Олимпийская к Алматинке. Магистраль Центральный выезд на Ракиту. Здесь вот еще Ракита Карла Маркса к Москве. Шелл с центра. Новосадовая, да, если что. Пост Моя в середине. За год зерно. Вот здесь вот одно слово. Алматинка Ставропольская, наверное, да, тут были полчаса назад. Так, и сообщение пришло тоже, знаешь, не пару секунд назад. Если что, актуализируй, да, видишь засаду, про которую написали, и ты хотел написать, все равно пиши, либо наоборот, там что-то поменялось, тоже сообщайся. Есть возможность, как, конечно же, да. Кирова после Заводского из города, да, Кирова Береговая. Так, Алматин, ну, здесь разными словами тоже, я так полагаю, об одной и той же локации идет речь. Далее, Алматинка перед Москвой, очень много сообщений пришло в личку, еще, видимо, до того, как посты засады были опубликованы. На 22-го партизана, как Заводского, поворачиваешь в сторону Красных Коммунаров. Тут тоже уточнение, спасибо. Так, ну, давай обновим. Я, мне кажется, практически все озвучил, что есть на данный момент. И действительно, это все, наверное. Другими словами, тут разные засады пишутся. Спасибо. Если будут новые данные, сразу лучше писать в телеге, в Максе под постами засады. Вообще, в принципе, присылай контент какой-то, может быть, да, действительно, о ситуациях на дорогах, какие-то ДТПшки, что-то где-то сломалось, на что-то хочешь обратить внимание. Просто что-то интересное. Вообще, это касается не только дорог. Любой контент в личку телеги, либо в личку ВК мы с твоей помощью, да, создаем инфоповоды в наших информ-каналах. Доброе утро.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
5: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер «Теннет Т8» создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Теннет Т8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Теннет и на Теннет.ру. Цена на модель Теннет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
12: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
13: Она любила красивую жизнь.
8: и чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш пати.
1: 8.47 в Самаре, и в это время мы что-то эдакое слушаем в рубрике «Трэш-пати». Название пусть тебя не смущает, иногда далеко не самые трэшовые композиции мы слушаем, но в основном неформатные, хотя иногда даже и под формат подойдут. С какими-то изюминками, да, композиции разного уровня трэшовости, разных стилей, разных направлений, да, вот про стили сегодня актуально, да, разных стилей, действительно, в том числе и в таком, в котором сегодня прозвучит история, это музыкальная, да, действительно история. Да. Для чего мы это все ставим, я напомню, на всякий случай. Каждый день встречаются люди у нас, которые пишут, которые впервые сталкиваются с трэш-пати или редко натыкаются на нее. Мы это делаем ради твоих эмоций, да, чтобы как-то встряхнуть, взбодрить, чтобы ты улыбнулся, посмеялся. И не только, может быть, даже раздражался, может быть, даже сказал, что за ерунду поставили. Самое главное, пиши об этом, если есть возможность, в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», в личку ВК. В конце трека я все озвучиваю в эфире. А еще задаю вопрос по тексту. Мотивашка дослушать до конца и ничего не убавить. Вопрос задаю. И за правильный ответ бонус. Пару билетов в кино вот задарю сегодня. Но прежде чем вопрос, давайте надо послушать трек. Давай это сделаем прямо сейчас. Трэш-пати начинается.
2: Страшная история, очень страшная. Для хламинов самого.

0: хотел, беру.
1: Это трэш-пати на рекорде.
2: Уже полетели комментарии, я смотрю.

0: огонечки и смайлики смеющиеся тоже в большом количестве поступает. Спасибо большое, все вижу. Ну, а теперь вопрос по тексту. Скажи, пожалуйста, где герой этого трека купил, ну, или решил купить кувалду? Где? На базаре, либо на рынке? Вот конкретная формулировка, какая звучала в этой песне. Базар, либо рынок. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, куда сообщение все приходят в одно окно. Базар, либо рынок. Ну, и два билета в кино тебе подарю, если будешь 40-м. Ну, либо если у тебя есть кувалда.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре у нас плюс 23 градуса. По данным Яндекс Погоды, днем 28.30. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений. В ближайшие часы такая загрузка останется. На Масленку от Мичурина до Новосадовой у нас есть сложности. Где-то минут 10 потратишь на проезд. На Революционный, естественно, Предмосковье. От Подшипниковой до Гаражной. Дыбенко до Московского шоссе. Так, заторы на Заводском шоссе, перед Кабельной, перед 22-м, на Карла Маркса, перед Ракитовским шоссе, Волжское шоссе перед Москвой чуть-чуть затормаживает, Москва между, точнее, Нововокзальная между Москвой и Новосадовой, тоже проблемки. А у нас какие проблемы? У нас музыка крутая, Дэвид Гетта, Сия и новая версия Титаниум уже на подходе.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
4: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
5: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
1: Реклама в Самаре. 212 99 90.

хотя и непривычное, тоже многим пришлось по душе. Ну, иногда можно позволить себе, и мы позволяем в рубрике «Трэш-пати». Ставим какие-то неформатные треки, в основном прикольные. Так, вопрос задаем тоже, чтобы прикольный, неприкольный, неважно, он туда слушал все-таки до конца, такая мотивашка в конце, спрашивать тебя о чем-то. По композиции, там сегодня у нас герой трек «Покупал кувалду». Где он покупал ее? На базаре, на рынке, на базаре. Правильный ответ, почти все верно ответили. Молодцы, внимательно слушайте. Самое главное, слушали. Не просто так, значит, мы это все ставим в эфире. Вовремя верно у нас ответил Дмитрий. Последние цифры номера мобильника, пока фамилию не знаю. 5094, 5094. Дим, поздравляю. Пару билетов в кино, как и обещал, дарю тебе. Ну и трек, конечно же, уже публикуется в телеге, в Максе, в ВК. И по хэштегу «Трэш-пати» можешь найти все предыдущие выпуски.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9.01 на часах, на календаре у нас среда, 8 июля, сегодня день семьи, любви и верности. И хочется спросить просто, вообще такой соцопрос устроить, а сколько у тебя людей живет дома? Вот у тебя, какое количество людей живет у тебя конкретно дома? Ты можешь написать количество, просто можешь перечислить, кто, если хочешь. Пиши это в Телеграм-канале, в Макс-канале Радио Рекорд Самара, под опросами, прям в комментариях. Можешь в личку ВК, в личку телеги написать, да, чтобы никто не видел, кроме меня, но я все равно озвучу, даже если ты напишешь в личку. Почитаю совсем скоро. Итак, какое количество людей живет у тебя дома? Можешь перечислить, кто, если хочешь. Ну, или просто количество написать. Я пока перечислю тех, кто с нами в этом мегаутреннем часе. Global DJs.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9.12 у астрологов Овны. Сбавьте скорость, доведите начатое до конца. Тельцы, включите личное обаяние, займитесь заботой о себе и закройте кошелек от спонтанных трат. Близнецы, ловите моменты для легкого флирта, но не спешите в делах, чтобы не упустить важную деталь. Раки, поставьте рабочую суету на паузу, стройте себе вечерний цифровой детокс. Львы, вы в центре внимания, но вместо громких спецэффектов делайте ставку на надежность. Девы, доверьтесь внезапной блестящей идее и перестаньте анализировать каждый шаг. Весы, помиритесь с теми, с кем в ссоре, но держите под строгим контролем общие финансы. Скорпионы, направьте проснувшийся азарт детектива на разбор счетов, а с близкими будьте мягче. Стрельцы, снизьте требования к окружающим и добавьте комфорт и привычную рабочую рутину. Козероги, сохраняйте холодный расчет в делах до вечера, а дома полностью отключите режим босса. Водолеи, доказывайте свои суперспособности поступками и мягко обозначьте близким личные границы. Рыбы, спуститесь на землю, не слушайте чужих советов и проведите вечер за неспешной прогулкой. Гороскоп переслушать можно в Максе и в Телеге, прочитать в группе ВК. Я почитаю твои сообщения из Макса, из Телеги, из ВК. Сегодня день семьи, любви и верности. И скажи, пожалуйста, а какое количество людей у вас дома, у тебя дома проживает? Вот сколько? Ты можешь их перечислить, всех домочадцев, да, членов семьи? Но можешь просто количество написать. Пиши под постами в Телеге и в Максе, под постами с опросами, либо в личку Телеги, в личку ВК. Итак, какое количество людей живет у тебя дома? Рассказывай.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс Лев.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17 в Самаре. Сегодня мы перечисляем членов твоей семьи, а именно конкретно, кто живет под одной крышей. Так, разные ответы приходят тут в личку телеги, в личку ВК. Можно писать, да, в телеграм-канале, в личные сообщения. Можно в личку ВКонтакте, а можно под опросами прям, да? Это такой соцопрос. Я муж и сын, вот Надежда написала нам сообщение. Я с мужем. Ждем пополнения. Это очень мило. От Елены сообщение. Так, с девушкой пока живем. Пока. Давай без подписи, хорошо? Тем более, что в личку сообщение прилетело. Так, я муж и двое прекрасных детей. Сыну Даниле и дочке Виктории огромный привет. К сожалению, здесь вот сообщение без подписи. Ну что такое? Так, еще у нас дом за городом. Живем я, жена, двое детей и любимая мама. Это тоже прекрасно. Слушайте, сами, а они другие не могут быть сообщениями. Все практически, ну, не практически милые. Пиши тоже в личку в телеге, в личку ВК, под опросами в телеге в Максе. Какое количество людей живет у тебя дома? Можешь перечислять, можешь просто количество написать. Озвучиваю сегодня в День семьи, любви и верности. Мега утром. Вот, на рекорде.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, а какой день-то сегодня в плане погоды будет? 24 с плюсом. В Самаре, по данным Яндекс.Погоды, 28.30 будет сегодня днем. И переменная облачность обещается нам синоптики. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднений. Революционная у нас чуть-чуть тормозит. От Гая до Гаражной, Дыбенко до Московского, Шинно-Советская армия, Тихвинская от Старозагора перед Москвой, Нововокзальная перед Новосадовой, а также, ну, от Московского шоссе, а также от Новосадовой до Московского шоссе, на Заводском от Кирова и практически до 22-го партиезда с переменным успехом едем, и затор на Карла Маркса перед Ракитой.
0: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.

0: приятный бонус. Планета Second Hand.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Волжское дерби на металлурге. Самарские крылья советов принимают Казанский Рубин. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
7: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
8: Рассрочка 0% это срочка на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный остаток оплачивается в позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «ССК Девелопмент». Проектная декларация на сайте nastotik.ru. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90.
12: Танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
13: Дэнс лето
11: на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина десятого на часах. В Самарской области сбили БПЛА. Сегодня в период с 8 вечера 7 июля до 8 утра 8 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны. Режим беспилотной опасности продлился в Самарской области около 5 часов, уже объявлено об отбое. Также вводился план ковера, аэропорт Крумыч был закрыт. Сейчас задерживается 14 рейсов. Отметим, вылеты некоторых самолетов из Самары отложены более чем на 12 часов, следует из онлайн-табло Курумыча. В Анталию на 14, Худжанд на 17, ну а рейс Сочи, который запланирован на сегодня в 15.50, уже перенесли на утро четверга. Еще больше оперативной информации в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
6: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляет. Динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
10: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Дэнс-лето.
1: На рекорде.
2: На семейной фотографии мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду.

0: 47. Смотрим, мы, конечно, всегда смотрим вперед, будущее у нас все самое крутое дальше. Но иногда, конечно, кидаем взор в прошлое. Ну, например, в этот мегаутренний час. Он, правда, еще не завершился, но, тем не менее, есть уже что вспомнить. Да, много чего переслушали. Вот сейчас я спрошу тебя, какой из двух предложенных треков звучал в этой 60-минутке. Сразу троим за правильный ответ подарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаик Кофейн Ти» на абсолютно любой вкуснейший кофе. В любое время, в любую из локаций можно отправиться. Да, любой кофе заказать. Итак, два фрагмента. Выбирай первый либо второй. Какая тема была? Отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» либо в личку ВК. Неважно, куда, сообщения все приходят в одно окно. Варианты такие. Первый. Вариант номер 2. Ну, конечно, конечно же, мы обе темы слышали, постоянно слышим, но в этом часе была именно одна. Какая именно? Цифра 1, либо цифра 2, отправляем в личку в телеге, либо в личку ВК, жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент в Самаре около 24 градусов. По данным Яндекс Погоды, днем 28.30, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения. Сейчас на Соколово от Лесной до Новосадовой есть небольшие проблемы. Ну, как 10 минут, меньше километр, 10 минут. Так, даже, я бы сказал, 500 метров, ну 700. На вокзале от Москвы до Новосадовой тоже небольшой затор до 10 минут. Там еще ДТПшка на пересечении Революционной от Подшипниковой до Гаражной, Дыбенко до Московского шоссе, на улице Аврор от Марис Торрес до Аэродромной, на Сайдскарме от Карл Марса до Москвы, Тихвинской тоже до Московского шоссе, Карл Марса, Олимпийская перед Ракитовским шоссе, Ракита от Олимпийской до Карла Маркса. Ждем новую работу Алиса One Republic, In Your Eyes и Армин Ван Бюрен, маэстро, уже ждет в своей очереди.
2: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
4: Волжское дерби на Металлурге. Самарские крылья советов принимают Казанский Рубин. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион Металлург 11 июля в 17.00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
5: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон плюс 7-846-255-08-30.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд. Рекорд. Dance.

Сильные бодряки сейчас отправятся в чьи-то руки. Не в буквальном смысле, конечно. Хотя почему в буквальном, когда отправишься за этими самыми бодряками, именно за кофе, в твоих руках будет. Так, ладно, по итогам каждого практически мегаутреннего часа спрашиваем тебя, а что мы слушали? Просто так вот, да, легенькая игрушка. Нужно выбрать из двух фрагментов тот фрагмент, да, который принадлежит той теме, которая звучала ранее. Цифра 1 либо цифра 2 нужно отправить в личку телеги, либо в личку ВК. И конкретно в этот раз нужно было отправить двоечку, и вовремя это сделали. У нас Тимофей Моисеев, Арсений Николаев и Михаил Демин. Тимофей, Арсений, Михаил, поздравляю! Каждому дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаика Финти». Остальные не грустим. Во-первых, у нас тут бодряков музыкальных, ого-го сколько. Ну и следующая игрушка не заставит себя долго ждать.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10 утра в Самаре, и как много людей слушают рекорд благодаря тебе, да? Благодаря тебе. Я сейчас не про то, что ты там в машине громкость увеличиваешь, да, и окна открываешь при этом, да? Или, не знаю, там приемник, умная колонка, на подоконник ставишь, тоже окна открываешь. Не, не всегда это правильно делать, конечно же. Я про то, что у тебя дома много людей живет, ну, по, судя по сообщениям, которые приходят сегодня в день семьи, любви и верности, спросился, какое количество людей живет у тебя дома? Можешь перечислить, да, кто? Можешь просто количество написать, пиши. В личку телеги многие пишут, в личку ВК многие пишут. Ну, можно писать и под опросами в Телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара. Скоро почитаю твои сообщения, скоро поиграем с тобой. Ну, а пока давай озвучу тех, кого ты будешь слушать, и все окружающие тоже послушают с удовольствием. Пнау, только раз.

0: и свои умные колонки своих наушников. Прямо сейчас прозвучит. Тема трендовая, актуальная. Я Сергей Шученко, желаю всем доброго утра. Оставайся в компании Рекорда. У нас дэнс-лето.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс-лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 10:07. Овны, сбавьте скорость, доведите начатое до конца и не бойтесь перепоручить рутину другим. Тельцы, включите личное обаяние, займитесь заботой о себе. Близнецы, ловите моменты для легкого флирта, но не спешите в делах, чтобы не упустить важную деталь. Раки, поставьте рабочую суету на паузу и устройте себе вечерний цифровой детокс. Львы, вы в центре внимания, но вместо громких спецэффектов делайте ставку на надежность. Девы, доверьтесь внезапной блестящей идее и перестаньте анализировать каждый шаг. Весы, помиритесь с теми, с кем в ссоре. Скорпионы, направьте проснувшийся азарт детектива на разбор счетов. С близкими будьте мягче. Стрельцы, снизьте требования к окружающим и добавьте комфорта в привычную рабочую рутину. Козероги, сохраняйте холодный расчет в делах до вечера, а дома полностью отключить режим босса. Водолеи, доказывайте свои суперспособности поступками и мягко обозначьте близким личные границы. Рыбы, спуститесь на землю, не слушайте чужих советов и проведите вечер за неспешной прогулкой. Гороскоп ты можешь переслушать в Максе и в телеге Радио Рекорд Самара, прочитать, да, в текстовом виде в группе ВК.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 10 часов и 15 минут. Как много среди нас H2Oшников рекорда. Те, кто у кого есть брендированная бутылочка и не одна артезианской воды рекорда от производителя Кристальная. Ну и с каждым днем таких людей становится все больше и больше. Ну тут даже, не знаю, правильно сказать или нет, в геометрической прогрессии, потому что выигрывает один, а бутылочка потом он раздает своим, не знаю, друзьям, коллегам, членам семьи. Ну, смотря сколько выиграешь, конечно, да. Всегда разное количество у нас этих бутылочек. Напомню правила. Ты пишешь фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Если ты месяц назад написал, молодец. Если нет, напиши сейчас. Шанс равный абсолютно всех, потому что случайным образом выбираем участников. Дозваниваемся. Если игрок отвечает, все, он H2Oшник, получает несколько бутылочек воды. Вот сколько, мы как раз-таки вместе и определяемся. Всегда такое разное количество. Всегда 4 точно есть. Плюс то, что осталось от предыдущей игры, чем поделились предыдущие участники, если, конечно, они поделились. Вот. Ну, сейчас вот, кстати, у нас на кону 5 бутылочек, и будем делиться их через несколько минут. Так, хочу пить. Фразу отправляй в личку в телеге, либо в личку ВК. Вот. Неважно куда, сообщения все приходят в одно окно. Главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, у нас 6 бутылочек. 6. Не получилось одну отложить. Ладно. Так, сейчас в Самаре температура воздуха уже поднялась до 25. По данным Яндекс.Погоды, днем до 30 прогреется воздух. Ожидается переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Проблемы на улице Аврора от Московского шоссе до улицы Марии Старес. 10-15 минут занимает проезд. На Революционной от Дыбенко до Москвы от Подшипниковой до Гаражной. На Советской армии от Тихвинской до Москвы. На Новом вокзальный от Карл Маркса до Фадеева, там перед Новосадовой, как обычно, на Карл Маркса на Олимпийской, чуть-чуть задержимся перед Ракитой, на Ракитовском шоссе перед Олимпийской. Начинается затор и до Карл Маркса, ну, привычное, мне кажется, место, да? Будь аккуратен, внимателен, слушай рекорд, аниме Джоджи, далее Beautiful и Trap Mafia House.
0: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: День рождения в студию 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
0: Рекорд.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:22. Самаре игрушка, которая утоляет жажду дважды. Ну, во-первых, жажда поиграть во что-то, да, одержать победу у нас на рекорде. Это да, летняя история продолжается, в которой мы разыгрываем фирменную брендированную воду рекорда от производителя «Кристальная». Ну и тут вот уже, когда выигрываешь, ты становишься H2Ошником, забираешь бутылочки такие эксклюзивные с водицей и уже утоляешь жажду в прямом смысле. Напомню правила. Хочу пить, пиши в личку телеги либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, в телегу, либо в ВК, сообщение приходит в одно окно. Главное, укажи номер телефона. Неважно, когда ты пишешь, давным-давно, либо недавно. Мы случайным образом выбираем участников, дозваниваемся. Если игрок ответил на звонок, все, он становится H2Ошником и получает воду. Ну, в каком количестве мы вместе определяемся? Ну, как вместе? Я, конечно, давлю, там, я не знаю, пытаюсь сделать так, чтобы игрок поменял свое решение. Неважно, какое он изначально принял. Мы делим то количество, которое есть на данный момент. У нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если, конечно, они соизволили поделиться. Сейчас 6 бутылок и будем делить. Вот, кстати, сейчас будешь, конечно, ругаться, да, косо смотреть и все такое. Будешь говорить, я вот месяц жду, а вы позвонили участнику, который отправил сегодня сообщение. Да, я просмотрю время, когда было отправлено сегодня. Ну, посмотрим. Не утолил ли за вот это сколько там... Сегодня даже, по-моему, час... Ну ладно, не буду, а то сейчас вообще с ума сойдешь. Михаилу будем звонить, последний цифр номер мобильника 3381. 3381. Да, тот случай, когда мы подтверждаем, что шансы абсолютно равны у всех. У тех, кто давным-давно написал, и у тех, кто недавно. Ну, это рандом. Вот, великий и могучий. Так, Миша, дозваниваемся, 3381. Миша, только нужно ответить на звонок, по нашим правилам, больше ничего не надо. Ну, чтобы выиграть. А вот количество здесь надо. Надо подумать, надо ответить. Надо посоветоваться со своей совестью, жаждой.
2: Алло.
1: Алло, Михаил?
2: Да.
1: Да, доброе утро. Это Радио Рекорд Самара. Тебя беспокоит. Ты нам писал «Хочу пить». Играешь в H2Ошники. Ты в прямом эфире. Твоя заявка была выбрана. Вот случайным образом мы тебе позвонили. Ты ответил. Соответственно, становишься у нас H2Ошником. Что? Алло.
2: Да, алло.
1: О, как поменялся сразу-то в голосе, когда понял, кто это на самом деле. Да, не развод. Миш, да, ты в прямом эфире. И не просто в прямом эфире. Ты теперь H2Ошник, потому что выигрываешь. Все, ответил на звонок. Молодец. Но единственное, что мы тут по нашим правилам должны определиться, сколько ты заберешь с собой воды. У нас всегда 4 бутылочки плюс то, что осталось от предыдущих игроков, чем они поделились. Вот наделились, и сейчас 6 бутылок. Что мы будем делать? Заберешь все 6, либо 3 себе, а 3 мы на следующую игру перекинем.
2: Ну, конечно, поделимся.
1: Конечно, поделимся? Почему конечно? Некоторые вот не делятся.
2: Ну, нужно делиться в этой жизни.
1: Да, ну, так, на всякий случай, я должен это сказать. Миш, у нас всегда на кону 4 бутылочки. То есть, даже если ты все заберешь, все равно 4 бутылочки будет в следующей игре. А так будет 7.

0: Нет, я поделюсь бутылочками, заберу три и три вам оставляю.
1: Нам не надо, у нас есть, если что, ну сами возьмем. Да, Миш, ну, то есть три себе и три на следующую игру перекинем, да?
0: Чтобы
1: уже следующий игрок делил уже семь. Ну хорошо, все, твое решение, молодец. Миш, в любом случае, ты уже аж двоечник. И получаешь три бутылочки брендированной рекордной воды от бренда «Кристальный». Миш, мы тебя на работе заставили или как?
0: Да, работаю.
1: Ну, все, тогда продолжай работать, да, и приезжай к нам за водой. Передавай всем привет, отличной среды. Следующая игра совсем скоро в Макс-канале Радио Рекорд Самары. В телеге предупредим заранее, когда именно.
2: Дэнс лето! На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:31 на часах. Цены на бензин и дизель в Самарской области проверяет управление Федеральной антимонопольной службы. Особое внимание уделено крупнейшим игрокам с доминирующим положением. Инспекторы ищут признаки картельного сговора и проверяют обоснованность недавнего роста цен на конкретных АЗС. В Самарском аэропорту 2 рейса отменены, 12 задерживаются, следует из онлайн-табло Курумыча. Ранее воздушная гавань была закрыта из-за беспилотной опасности. Самарская область в топ-10 по спросу у туристов в июне. Регион занял 9 место, однако в июле он уже не попал в десятку. Москва, занимавшая 1 место в июне, в июле же и августе опустилась на 3-ю позицию, уступив место Питеру и Краснодарскому краю, пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Броневик». Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных города, страны и мира читай круглосуточно в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 10:48. Смотри, проверяем прописки ваши. Конечно, нет. Какое количество людей живет у тебя дома? Спросил тебя. Сегодня день семьи, любви и верности. Можно просто перечислить, можно написать даже, кто живет. Разные ответы приходят, да? Я с любимой женой Женей, сыночком Матвеем и дочкой Дашей, которые всего месяц. Люблю их очень. Поздравляю с праздником. От Олега сообщение. Я жена и дочка. Евгений нам написал. Так, настрой. Я муж и сын. Лиза пишет нам. Так, я жена и двое детей. От Андрея сообщение. Я с мамой. Вот Елена написала. И здесь вот поодиночке тоже пишут. Вот Андрей, Игорь, Светлана тоже написали нам. Продолжаем оставаться с тобой на связи. В телеге, в Максе, в ВК. Наши соцсети. Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент у нас в городе +26, по данным Яндекс погода, днем в Самаре переменная облачность, даже малооблачность все-таки погода, и до 30. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднений. В ближайшие несколько часов ничего так не поменяется, может быть, заторы какие-то другие появятся, но тоже, наверное, небольшие, хотя на Нововокзальной сейчас так, нормально. 15 минут едем, между прочим, от Фадеева до Новосадовой. На Маслику от Мичурина до Новосадовой тоже затор, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, от Дыбенко до Москвы, на улице Авроры от Дыбенко и до Аэродромной очень плотное движение, и в обратку от Марии Старес до Гагарина. На Карл Маркса перед ракетой тоже ненадолго остановишься.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Стас Рыжий.
1: И 10:01 в Петербурге прямо сейчас, друзья. В этом часе нам нужно что-то сделать.
2: В этом часе нам нужно, чтобы вы написали нам сообщение, из какого вы города, и что вас волнует. Любой вопрос. Возможно, мы вам позвоним, и мы обсудим это в прямом эфире. Вот любой жизненный вопрос, который на данный момент вас волнует.
1: Да, также напоминаем вам, что в этом году Радио Рекорд построил электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах. В Санкт-Петербурге уже было, что круто. Нижний Новгород ждем и Москве. 11 июля, кстати, Нижний Новгород, 18 и 19 июля Москва. Традиционно Радио Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны. И, как вы знаете, на главном событии лета сцена Радио Рекорд на ВК-фест. Полный состав артистов есть на сайте radiorecord.ru. Состав артистов, состав, если что. Ну, вырежете. Можно смс-ку поставить.
2: Состав тоже,
3: да,
2: хорошо.
3: Но это не на нашей сцене.
1: Не на сцене Радио Рекорд.
3: Да, там на других сценах может быть что-то подобное.
1: Да, какой-то розовый. В общем, новость неутешительная, ребята, у меня.
2: Что опять?
1: А оказывается, подорожали успокоительные для кошек.
2: Для них были успокоительные?
1: Есть.
2: То есть не все люди их пьют, а кошки пьют?
3: Подожди, а с каких топор начали?
2: Про валерьянку?
3: Мешки начали дорожать.
1: Что ж ты за человек-то? Был бы я учителем, выгнал бы тебя из класса.
2: Станислав, ты так смело об этом говоришь, как будто ты в жизни это делал. Ты что, реально мешок кота засовывал?
3: Нет, не давали. Они убегали.
2: А ты что, хотел?
3: Нет, давайте так, я, может быть, и не люблю кошек, но никогда
2: ты
3: в жизни...
2: Ты не любишь кошек?
3: Ну, мы уже об этом говорили.
1: Много раз, кстати.
3: Да, но я никогда не наврежу животному, потому что это живое существо, как бы оно меня не бесило, к нему нужно относиться...
2: Да. Ну, про пакет пошутишь.
3: Ну, про пакет, конечно. Если кто-то когда-то это делал, надеюсь, у вас на это были причины, а так не надо это делать.
1: Да, были у нас на это причины.
3: Может быть, соревнования были.
2: Кошек. Так, к тебе вопрос, какие у тебя причины
1: были? А ко мне вопросов быть не может, потому что я рассказываю про успокоительные для кошек.
3: Да и бабушка одобрила, да?
1: Да. Кошек-тревожников стало больше в России. Друзья, вот к чему мы ведем.
2: Кошка-тревожница.
1: Да, по словам ветеринаров, в 15% случаев к ним обращаются из-за заболеваний, вызванных стрессом у кошек. Все из-за того, что кошки всегда находятся дома. В час, в контакте очень близком с человеком. Человек тревожится, кошка это перенимает. И у нее тоже тревога. Поэтому знайте, если вы тревожитесь, наши братья меньшие тоже перенимают эту тревогу.
2: Ну так давайте копать глубже. Из-за чего тревожится человек? Нужно убрать причину.
1: Копать глубже, да? Копать
2: нам
1: глубже.
2: Про мешки говорит,
3: ну,
2: не надо,
3: уме.
2: А сама копать глубже.
3: Если хочешь поглубже, иди на речку.
2: Ну, реально, ну, тревожность у людей убрать, они не будут передавать катанам.
1: Слушай, все
3: катанам.
1: Звучит все вообще максимально просто, ну, да? А как у людей убрать тревожность?
3: Слушайте, котиков, наверное, надо просто покормить, и все, отдельную комнату для котиков нужно. Небольшую, мягкую, с веревкой.
2: Да.
1: Чтобы играли.
2: Люди, да, ходят бить посуду в антистресс-комнаты, а коты куда будут ходить? Лоток!
3: Им, да?
0: Вейкаперы.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: И игра, в которую сражаются Аня и Стас, а вы им помогаете в чате мобильного приложения «Рекорд». Открывайте его прямо сейчас. Какой-то опрос был проведен среди вообще разного слоя населения, да, разного возраста и так далее. Им задали один вопрос, и они выдали 6 популярных ответов на этот вопрос. И ребятам нужно эти варианты выбить. И вы приготовьтесь, вы им будете помогать. Итак, вопрос. Кому приходится часто целоваться?
2: Влюбленным.
1: Это самый популярный вариант, да, 1-0.
2: Мужу с женой.
1: Стоп, все, дальше.
2: Нет,
1: Стасик.
2: Нет никакого стопа.
1: Есть стоп, Стасик, дальше.
3: Не-не-не, пусть продолжает, давай.
1: У тебя нет вариантов?
3: Ну, есть, но зачем, давайте.
4: Ну, давай.
3: Родственникам.
2: Родственникам?
1: Кстати, такого варианта нет.
2: Ну, потому что это как бы, ну, вообще-то нельзя.
1: Есть?
3: А никто же не говорит в засос.
1: Есть, но он по-другому немножечко сформулирован. Супругом, вот, это правильно.
2: Это не родственники.
3: Ну, так я и дружу. Не первый раз знаю.
1: Знаете,
2: кровные родственники.
3: Я не говорил, с чего ты взял, что в засос?
2: Я слышу в засос, понимаешь, между строк.
3: Это отлично биологическое отклонение.
1: Я тебе представляю, каждое утро говорю ей: Ань, привет, она говорит: засос. Просто слышу везде. Ань, давай, ты дальше.
2: Целуются, значит,
1: чат мобильного приложения.
2: Есть. С питомцами.
1: С питомцами. Ну, нет такого, конечно. Кому приходится часто целоваться?
3: Брежневу.
1: Вариант хороший, но нет.
2: Коллегам.
1: Не видел такого ни разу. Намек понял. Еще.
2: Кому часто приходится целоваться?
1: Ну, давайте, давайте.
2: А, тестировщиком поцелуев или помады?
1: Далеко уходите, все гораздо
2: больше. А, жениху и невесте.
1: Молодоженам, конечно, 2-1.
3: Часто детей целуют.
1: Детям, в принципе, да, поэтому 2-2. Ань, ну тут твой профиль просто, я не знаю, как ты его еще не зацепила.
2: Мой профиль?
1: Ну, да,
2: а, актером?
1: Да, 3-2, конечно. Ну и последний вариант у вас остался. В чатике, может, помогают вам там? Это тоже люди.
3: Ну, вот же здесь... Тут... написано Ирина и номер.
2: Да подожди.
3: Ирина.
2: Да ты вообще палишь контору, не читай.
3: Хочу и прочитаю.
1: Давайте последний вариант. Кому?
2: Кому? Человеку одному.
1: А, не одному, кстати. Их двое, как минимум.
2: Так, подожди, жених с невестой.
3: Ну, дай намек.
1: У них отношения.
2: Муж с женой.
1: А, вот они только другие.
2: Парочка.
1: У них тоже отношения.
3: Любовники?
1: Да, вот!
3: А подожди,
2: а влюблён? Нет?
1: Смотрите, влюблён. Смотрите, кому приходится сейчас целоваться. Влюблённым, молодоженным, актерам, детям, супругам и любовникам. Вот! Топ из 6.
0: Рекорд. Реклама.
5: Пап, снег.
6: Погода портится.
5: Почему мы так медленно едем?
6: Чтоб не попасть в аварию.
5: В кино опоздаем.
6: Выберем другое.
5: Не хочу другое.
6: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
5: Пап, давай помедленнее.
7: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик свободен?
9: Но получит его только зрительницы домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. По будням в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand». Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
16: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив золотого. золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Дай жару этим летом вместе с нами.
17: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 8 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня стоит сделать что-либо только в том случае, если вы уверены, что не делаете это исключительно для того, чтобы насолить вашему любимому человеку.
3: Тельцы, в этот день вам как никогда пригодятся знания, полученные в далекие школьные годы.
1: Близнецы, сегодня вам будет грустно и одиноко даже в обществе вашего любимого человека.
2: Раки, весь сегодняшний день пройдет точь-в-точь по вашему сценарию.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку захочется предстать перед вами во всей красе.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку не придется вам все время что-то объяснять или доказывать.
2: Весы, вам потребуется тепло, уют и уверенность в завтрашнем дне.
3: Скорпионы, увы, сегодня вам придется принимать на веру все то, что говорит вам ваш любимый человек.
1: Для вас, стрельцы, этот день будет, вероятно, ознаменован новыми покупками во благо семьи.
2: Козероги, сегодня вам придется довольно долго убеждать вашего партнера в правильности того или иного действия.
3: Водолеи, будьте ближе к природе, полюбуйте с вашим любимым человеком на спокойные воды и ясное небо.
1: Рыбы, сегодня ваш любимый человек будет от вас очень зависим вообще во всем. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Новости.
1: Спецпосланники Трампа Стив Биткоф и Джаред Кушнер могут в ближайшее время приехать в Москву, сообщил дипломатический источник РИА Новости. По его словам, визит должен прояснить позицию Вашингтона по Украине на фоне сообщений о возможном пересмотре политики США. Определились еще два участника четвертьфинала чемпионата мира 2026. Аргентина совершила невероятный камбэк и обыграла Египет счет 3-2, забив три мяча в концовке встречи. Швейцария после нулевой ничьи с Колумбией победила в серии пенальти и впервые за 72 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Москва, занявшая первое место по спросу у туристов в июне, в июле-августе опустилась на третью позицию, уступив место Петербургу и Краснодарскому краю, говорится в исследованиях. Также в топ-10 вошли Приморский и Ставропольские края, Ростовская, Свердловская, Калининградская и Самарская области. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-гоу-гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что же там из горячего?
2: Поймав своего сына с вейпом, родители отвели его сами в полицию.
1: Нормально, сел.
2: А, слушай, на самом деле их поступок одобрили. Это супруги из Малайзии. Они отвели сына в полицию. Дело в том, что мама и папа сначала увидели его, получили нагоняй дома. Потом о его поступке сообщили сами школьной администрации. И напоследок реально сами передали в руки полицейских. Полицейские провели беседу на совсем уже серьезном и официальном уровне. И кроме того, супруги добились, чтобы магазин, в котором вейп продали несовершеннолетнему, закрылся.
1: Неплохо.
3: О чем это говорит? Попросили тебя родители пару тяжек, поделись, иначе тебя отправят в тюрьму.
1: Любимый вкус бати, да?
2: Нет, на самом деле очень много похвалы от пользователей интернета, потому что это отличный пример ответственности.
3: А нужна не похвала, а пахлава.
1: Неплохо. Я нашел сетипост, он завирусился, и очень интересный вывод из него получился. Одна девушка в сети пожаловалась, как обычно это начинается. Девочки, общий сбор, так все началось. Читаю вам пост, смотрите. Парню 21 год, зарабатывает 60к в месяц. Все продукты оплачивает он, я коммунальные услуги. Он идеален во всем, помогает в быту, заботится, уделяет все свободное время. Не пьет, не курит, с пацанами не зависает. Но меня смущает заработок. Хочется в рандомный день снять загородный домик, сходить в спа, каждый выходный ресторан, а летом на море, получать подарки регулярно. Мы, конечно, ходим на свидания, но не так часто и разнообразно из-за денег. Вы бы рассматривали с таким парнем будущее?
2: Конечно, потому что она овца.
1: Девушка. Да.
2: Ему 21, он только вуз закончил, он, ну, начинает свою карьеру.
1: Комментарии сбежались вообще все, и девочки в том числе, и этого возраста, и старшие, и парни, и все, в общем, пришли к одному знаменателю. Они предложили расстаться с этим молодым человеком по одной простой причине, чтобы не портить ему жизнь. Пусть парень найдет себе нормальную девчонку,
2: которая будет ценить его качество.
1: Да, которая будет адекватной и не будет так сильно давить на 21-летнего пацана. Вот такая история в сети.
2: Закрытый дом, хочется снять. Зачем?
3: Правильное решение. Если расстаться и забрать... Ну, я думаю, что так, кто посоветовал расстаться, должно забрать его себе.
2: О, кстати, девчонки там... должны там просто в очередь встать.
1: Некоторые интересовались, да, девчонки. Говорят, не проблема, уходи. Я селюсь вместо тебя, не только коммунальные услуги буду оплачивать, но и спа, и домики буду снимать для него. Да, ну, прикольная, добрая история очень. Когда по-доброму, тогда хорошо же, да?
2: Да. Ну, вопросы к девчонке остались.
1: Остались.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Плюс 27 градусов в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 25. Посмотрим, что происходит на дорогах. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты к этой минуте оценивается на 4 балла. Местами затруднения. И постоишь на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой около 10 минут. Тормозит Революционная от Печорской до Московского шоссе. Олимпийская от железнодорожного переезда до Ракиты. Сбавишь обороты на Аврора от Дыбенко до Марис Тереза. Ну и на Гагарина тормознешь на участке от Карбышева до Советской армии. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Но я хочу тебе напомнить, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Уже со следующего понедельника начинаем играть. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, тебе, собственно говоря, нужно слушать рекорд. Попадаешь в эфир, мы озвучим станцию, и нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Выбрать из определенных вариантов ближайшее место. Ну и, собственно говоря, получаешь приз, билет в кино и на колесо обозрения. И еще становись финалистом, потому что уже в начале августа мы узнаем, кто же станет обладателем нового свеженького такого самоката, который будет определен, между прочим, победителем в празднике в честь Дня железнодорожника. Короче, крутая штука для тебя заготовлена. Не пропусти, следи за эфиром и за новостями в наших информ-каналах в телеге и в Максе. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию России «Радио Рекорд». С тобой я, Кирилл Григорьев. 8 июля у нас замечательный праздник, День семьи, любви и верности. Всех причастных поздравляю. Замечательная, ясная и теплая солнечная летняя погода. Что еще вот может быть лучше? Да лучше еще можем добавить воды. Да, просто добавить воды классной, брендированной, рекордной уже в этом часе. Сыграем с тобой в игрушку H2Oшники. Я думаю, что сейчас это прям очень и очень актуально. Но будет чуть-чуть это попозже. Пока расскажу, какая музыка нас будет с тобой сопровождать в эти 60 танцевальных минут. В этом часе послушаем работу от Джоэл Кори «Devotion». Также будет Биби Рекса «New Religion». Отличная работа от Alok & Khalid, Dive Into Me.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Наконец-то наша игрушка стала максимально актуальной. Я, конечно же, все это свожу к тому, что жаришка самая настоящая наступила у нас, да? И именно поэтому ты должен просто взять и выиграть эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, как все происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились у нас предыдущие игроки. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группу ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, главное, обязательно укажи номер. Ну и все подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Через несколько минут уже сыграем. Становись H2Oшником рекорда, не упусти такую прекрасную возможность.
0: Рекорд. Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. По будням в 20.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
9: Волжское дерби на Металлурге. Самарские крылья советов принимают Казанский Рубин. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион Металлург 11 июля в 17.00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
10: Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Обычно? Если ты не в Супре.
13: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод. Мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
14: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99-90.
17: Рекорд. Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Прямо сейчас разыграем очередную партию брендированной, фирменной, артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, что по будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились ранее. Но а для того, чтобы попасть в эфир, отправляешь фразу «хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Сам». И главное, всегда указывает там номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси Радио Рекорд Самара. Становись H2Ошником рекорда. И прямо сейчас на кону целых 7 бутылочек. Ну, такая неплохая, между прочим, циферка, неплохой объем. И будем мы звонить сейчас участнице по имени Ирина. 35-21, последние цифры мобильника. Ирина написала «хочу пить». Как сильно она хочет пить, мы сейчас узнаем. И насколько она захочет вообще поделиться. Вот в такую жару вообще актуальны вот эти все деления, да, с кем-то или же нет? Ну, большой вопрос. Есть гудки, сейчас мы все вот эти ответы на вопрос узнаем. Алло.
2: Да-да, очень хочу пить.
1: Ирин, привет, Радио Рекорд Самара, игрушка H2Ошники, мы с тобой в прямом эфире. Очень хочешь пить? Тогда у меня к тебе еще один вопрос. Он, собственно говоря, прям коротенький. Все ли заберем? Все 7 бутылочек? Или же 3 себе, 4 следующему участнику?
2: Пу-пу-пу. Так. 5 мне, 2 следующему.
1: Какая деловая? Нет, у нас по правилам 3 можно себе, 4 следующему участнику. Либо все себе.
2: Значит, все
1: себе. Я на самом деле не сомневался. Жара такая стоит. Я, честно говоря, тоже делиться не стал. Я тебя поздравляю. 7 бутылочек воды достаются тебе. Брендированные, эксклюзивные, рекордные. И самое главное, очень полезные, заряженные позитивом и отличным настроением. Чем занимаешься в такую жаркую погоду?
2: Сижу хорошо под кондиционером и работаю.
1: Вот так вот. Я хотел спросить, как спасаешься от жары, но ты все сразу ответила, поэтому у меня к тебе вопросов больше нет. Я лишь еще раз хочу тебя поздравить и пожелать тебе отличного, продуктивного дня.
2: Спасибо.
1: Пока-пока. Ну, а если хочешь так же побеждать, как это сейчас сделала Ирина, не то, что побеждать, а забирать всю воду, вот классно же так вот взять и целых 7 бутылочек забрать, к примеру, да, то залетай в наши информ-каналы, в телеге Макси, Радио Рекорд Самара, всегда пишем, сколько литров на кону, когда играем. Короче, становись H2Ошником рекорда. Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Рекорд. Новости.
1: На крыше Самарского торгового центра «Аврора» больше не будут проводить концертов. Решение принято после проверки контрольного органа. В отношении организации собственника и ее директора возбудили административные дела о нарушении требований пожарной безопасности. «АвтоВАЗ» запустил производство «Лада Аура» с обновленным оснащением. Добавлены автоматический климат-контроль и телематика «Лада Концепт Старт». Удаленный мониторинг местоположения температуры двигателя, топлива и заряда АКБ. Дата начала продаж и стоимость будут объявлены позже. Артем Дзюба статистически лучше Криштиану Роналду в том же 37-летнем возрасте. Мяч.ру сравнил футболистов по 18 параметрам. Российский форвард вышел вперед, пусть и с минимальным перевесом. Все подробности можно посмотреть в наших информ-каналах. Оперативно узнавая о самом важном, интересном из жизни города, страны и мира, круглосуточно в наших МАКС и телеграм-каналах «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Самаре плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и плюс 25 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь без изменений 4 балла. По данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Постоишь на Аврора от Бенка до аэродромной минут 9-10. Но вокзально от Московского шоссе до Новосадовой тормозит. Там потеряешь минут около 8. На Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда 5 минутка. Как, впрочем, сейчас и на Волжском проспекте от Маяковского до Полевой. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я напомню тебе, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании с рекордом. Ведь специально для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. А также игры, подарки, неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Полезная, важная, интересная информация. А еще мы продолжаем летнюю тему H2Ошники, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11 по будням. Мегаутро с Серегой Шевченко. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года. Полная стоимость кредита 4,931% за 21,16%. Семейная ипотека 4,5% годовых на квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8 846 275 25 25. Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЦЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто», Алматинская, 87.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы плохо спите? Вот оказывается, одна бессонная ночь заставляет мозг работать на износ. Ученые выяснили, что уже 28 часов без сна перегружают связи между нервными клетками, нарушают стабильность нервной системы и заставляют организм экстренно набирать глубокий сон даже во время короткого отдыха. Поэтому, друзья, как только у вас выдается свободная минуточка, ложимся спать даже на 20-30 минут, и это всегда очень полезно. Кстати, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, получается ли у вас какой-то сделать take a nap, дневной сон, может быть, у вас есть такое понятие. Напишите, будет интересно почитать. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе Тиесто, Beautiful Places.

0: Record. Реклама.
1: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. По будням в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: С 10 июля в сети магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд».
10: Волжское дерби на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают казанский «Рубин». В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
11: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
12: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
13: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
15: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Посольство Словакии в России уточнило информацию о порядке приема заявлений на шенгенские визы в летние месяцы, отметив, что выдача виз не приостанавливалась. В посольстве добавили, что приоритет отдается отдельным категориям заявителей, например, студентам, начинающим учебу в сентябре этого года, или спортсменам, участвующим в спортивных мероприятиях. Депутаты предложили использовать мат-капитал для ремонта жилья. По их словам, принятие законопроекта позволит воспользоваться средствами материнского капитала для реального улучшения условий жизни своих детей в тех случаях, когда приобретение нового жилья не требуется или невозможно, а улучшить ситуацию можно за счет ремонта имеющегося жилья. Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира 2026. Франция сыграет с Марокко, Испания встретится с Бельгией, Норвегия с Англией, а Аргентина поспорит за выход в полуфинал со Швейцарией. Впереди самые ожидаемые матчи турнира и борьба за место в четверке сильнейших. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Рекорд.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и плюс 25 градусов. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты не изменилась. Все те же 4 балла. Местами затруднения. Постоишь на Заводском от Профильной до 22-го подъезда. Чуть тормознешь на Московском шоссе от Кирова до Нововокзальной. Там примерно 7-8 минут сейчас придется провести. Постоишь на Революционной от Печерской до Московского шоссе. Пятиминутка там, как и на полевой Самарской до Арцебушевской. И ожидается, что в ближайший час на этом же уровне все и останется. Ну а я напомню тебе, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Со следующего понедельника начинаем играть. Попадай в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате, выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Получай приз, билет в кино или на колесо обозрения, или еще что-то, кстати, и становись финалистом. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника уже в августе. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-900-17-967-66-61.
3: Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто», Алматинская, 87.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Наше трансовое событие страны от «Радио Рекорд» возвращается. И уже этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия» под названием «Портал». Три иностранных артиста вас будут ждать. Это Ронски, Спит, Ален Вотс и Рэм. Естественно, звезды российской транс-музыки также. И это все пройдет 16 октября в Москве в ВК Стадиум. И 7 ноября увидимся в Санкт-Петербурге на площадке Temple of Dir. Это все «Трансмиссия Портала». Все подробности ищите прямо сейчас на radiorecord.ru 18+. Напишите, ребят, в нашем чате мобильного приложения Рекорд, кто собирается. Я же пока расскажу о музыке. В этом чате Kungs Galaxy. Также появится работа от Fisher, Favor. Послушаем трек от All Things Break, Gravity.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. По будням в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
9: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой о позиции Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
10: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
9: В ответ Сталины Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты. И до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
8: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
11: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
12: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
15: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны НАТО готовятся объявить о расширении сети военных нефтепроводов до Восточной Европы и Турции, сообщает Bloomberg. Проект стоимостью около 30 миллиардов долларов должен повысить надежность поставок топлива для военных баз и может стать крупнейшей инвестицией в истории Альянса. Ожидается, что решение представят на саммите НАТО в Анкаре. На фоне проблем с поставками топлива в России вырос интерес к гибридным автомобилям. По данным участников рынка, именно гибриды пользуются наибольшим спросом благодаря возможности ездить как на бензине, так и на электротяге. В июне продажи таких машин выросли в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом. FIFA начала рассматривать возможность возвращения российских команд к международным соревнованиям. Как пишет Sky News, решение будет принято после анализа рекомендаций МОК об отмене ограничений для российских спортсменов и обсуждения с заинтересованными сторонами. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку. Ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru. We'll be right back.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, за что бы вы штрафовали, самое главное, кого? За очень пахнущий парфюм, особенно в общественных местах и в транспорте.
2: Да, люди, которые привыкают к своему запаху, они такие: от меня нормально пахнет, а цветы завяли, потому что вы их не поливали. И мальчика тошнит тоже поэтому.
3: Даня, я бы штрафовала тупых сотрудников и коллег на работе.
2: Представляешь, вводишь такой штраф, а тебе самому он приходит.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и плюс 25 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь пока все без изменений. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь сейчас на Московском шоссе от Кирова до Нововокзальной. А около 10 минут тормозит Ракитовское шоссе от грузовых машин до проспекта Карла Маркса. На Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой проведешь минут 8. Ну и сейчас остановиться придется на Полевой от Волжского до Арцебушевской минут на 5-7. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе напомню, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании Рекорда. Ведь специально для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Также игры, подарки, неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну и полезная, важная, интересная информация. А еще мы продолжаем летнюю тему. Розыгрыш H2Ошники. Выигрывай фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». И все это с 7 до 11. Мега утро. Серега Шевченко. По будням. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс-радио».
0: Телефон рекламный.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, о том, что сегодня день семьи, любви и верности, вы, конечно, знаете, помните без меня. Кстати, каждого из вас поздравляю. Ребят, но ведь сегодня еще и день обнаруженных заначек, то есть деньги. Согласитесь, это не менее приятно, чем день семьи, любви и верности. Рассказывайте, сколько обнаружили вот забытых купюр в своих, допустим, зимних куртках. У меня, по-моему, мой максимум — это 5000 рублей. Ну, особо-то похвастаться и нечем, но все равно приятно. Рассказывайте, сколько вы находили денег в своих, ну, забытых там прошлогодних вещах. Пишите об этом в мобильном приложении «Радио Рекорд», а я почитаю.

0: диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Рафи. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Bergner. Есть ограничения.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. По будням в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
11: Волжское дерби на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают казанский «Рубин». В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
12: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
13: Имеются противопоказания, необходимо получить консультации специалистов.
14: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
15: Дай жару этим летом вместе с нами.
16: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы и призвал страны Евросоюза как можно скорее возобновить диалог с Москвой. По его словам, игнорирование позиции России может привести к новым проблемам. При этом Москва остается открытой к переговорам. Европейские операторы корпоративных самолетов готовятся к возможной нехватке топлива этим летом. В разгар туристического сезона, сообщает газета Financial Times. Частные авиакомпании обеспокоены тем, что поставщики станут отдавать приоритет национальным авиаперевозчикам, если запасы топлива будут на исходе. Новак Джокович с юмором отреагировал на сравнение с Лионелем Месси после 5-часового матча на Уимблдоне. Серб признался, что не отказался бы играть по 90 минут, как футболист. В четвертьфинале Джокович провел на корте 5 часов 15 минут и установил рекорд турнира на этой стадии. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2119.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Дэнс лето!
0: На рекорде. Лето!

0: для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре самая настоящая жаришка, плюс 30 прямо сейчас, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет малооблачный, плюс 26 градусов. На дорогах тоже все прекрасно. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Затруднений этих по минимуму. Постоишь на Гагарина от Карбышева до СС к армии. Сложности на Ракитском шоссе от АЗС до проспекта Карла Маркса. Ну и немножко тормозит сейчас Волжский проспект от Маяковского до Полевой. Ожидается, что в ближайший час на этом же уровне все и останется. Ну а я тебе напомню о том, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала и группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты напишешь, либо в телегу, либо в ВК, главное, укажи номер телефона. Все подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Ну и все это для детей старше 12 лет.
0: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

Record Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Хочу напомнить, да вы знаете без меня, что в этом году Рекорд представил электронную сцену на АВК-фесте сразу в трех городах. Это Петербург, Нижний Новгород, там лишь представим, и Москва. Питер уже отгремел, и впереди у нас две встречи. 11 июля как раз-таки Нижний Новгород, 18 и 19 июля Москва. Традиционно Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Сцена Рекорда на АВК-фесте. Полный состав артистов на нашем сайте 0+. В этом часе у нас Эйф и Meet Me in the Dark. Yeah.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. По будням в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Волжское дерби на Металлурге. Самарские крылья советов принимают Казанский Рубин. В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион Металлург 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
9: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
10: Thank you.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Зеленский отверг мирный план Дональда Трампа перед встречей в Анкаре, пишет Нью-Йорк Пост. По данным издания, теперь Украина хочет убедить Штаты в том, что якобы обладает стратегической инициативой в конфликте. Российские вузы начали менять формат выпускных работ из-за развития искусственного интеллекта. Полностью отказываться от дипломов не планируют, но традиционные текстовые исследования будут постепенно заменять новыми форматами. Россия стала на шаг ближе к полноценному возвращению в мировой спорт. МОК отменил отстранение Олимпийского комитета России и прежние рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных

международных соревнованиях. Несмотря на сохраняющиеся ограничения, это решение значительно повышает шансы россиян выступить на Олимпиаде 2028 в Лос-Анджелесе. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: пробки.
1: В Самаре плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и плюс 25 градусов. На дорогах пока без изменений. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается на 4 балла. Местами затруднения. И постоишь сейчас, да ну так прям хорошо, постоишь на Московском шоссе от Кирова до Жигулевска около 20 минут. Алматинская тормозит от Черемшанской до Старзагора минут 7-8. Сложности на Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. Но вокзальная тормозит на участке от Новосадовой до Московской. Шоссе там пятиминутка и пятиминутка на Революционной от Печерской до Московского шоссе. Ожидается, что пробки в ближайший час постепенно все-таки начнут расти. Ну а я тебе напомню про наши информационные, интерактивные круглосуточные каналы в Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Много всего интересного, в том числе игры, розыгрыши, приколы и многое другое специально для тебя. Все это для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
7: Телефон

Record. Dance Radio. Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, что там у нас по трендам-то? Мужской iPhone. Вот он, новый тренд этого лета 2026. Парни специально, оказывается, бьют телефоны, чтобы выглядеть более брутально, более по-мужски. Все началось с вирусных видео, где девчонки называли потертые смартфоны признаком настоящего мужика. Чем хуже, тем лучше, оказывается. Парни решили усилить эффект и начали разбивать стекла своих гаджетов. Друзья, я лично считаю, что лучший враг хорошего, поэтому не надо, парни, не надо так сильно переусердствовать. А что опять же касается меня, на мой взгляд, вот все телефоны, которые черного цвета, для меня это все знак, автоматически это мужской телефон. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио Рекорд. Бенди в этом часе и Шаде услышим.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, его просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
5: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
6: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. По будням в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
14: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
15: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
16: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
17: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк продлил рекомендацию банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП, столкнувшихся с трудностями. Мера касается заемщиков с умеренной долговой нагрузкой, которые исправно платили по долгам и имеют план восстановления бизнеса. Банки при этом должны контролировать финансовое состояние таких клиентов. В Госдуме предложили публиковать информацию о гонорарах артистов, чьи выступления оплачиваются из бюджета. Инициатива направлена на повышение прозрачности расходов после критики в адрес регионов за дорогие концерты. Предложение направили главе Минфина Антону Силуанову. Определились претенденты на звание лучшего вратаря.

0: голкипер «Балтики» Максим Бориско. Он показал лучший итог отраженных ударов – 88% и меньше всех пропускал в среднем за матч. За награду продолжают бороться 13 вратарей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном «Макс»-канале «Радио Рекорд».
1: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 29, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет малооблачно и, да, плюс 25 градусов. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты к этой минуте оценивается на 6 баллов. Движение затруднено. Постоишь на Московском шоссе от Мичурина до Революционной. Тормозит Новый вокзал от Карла Маркса до Новосадовой. Сложности сейчас есть и на Заводском шоссе от Профильной до 22-го партизана. Ну и, соответственно, Аврора, Южный мост. От Южного шоссе до Заводского сейчас ехать около 8 минут. Ожидайте, что пробки в ближайший час чуть-чуть будут снижаться. Ну, а я тебе напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды «Рекорда» от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Ну, а уже участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились уже. Ну, а для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала и группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал, главное, укажи номер, все подробности, информацию о накопленных литрах смотри в телеге «Макси Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
3: В прошлых выпусках «Трэш Пати».

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8-800-2019-117.
4: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8-846-275-25-25.
5: Рассрочка 0% под застройщика 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный остаток оплачивается позднее 12 месяца. Рассрочка. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК-ласточка.ру. Застройщик ООО «ССК Девелопер». Проект декларации на сайте nas.com.rf. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
8: Телефон рекламы.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. И вы только что послушали замечательный ремикс от Иманбека на песню «Роза», за которой Иманбек, кстати, получил Грэмми. Вот так вот бывает. Обычный парень из Казахстана, из Павлодарской области. И

году. 7 лет прошло, между прочим. Но трек до сих пор актуальный, поэтому он до сих пор у нас здесь в эфире. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И давайте прямо сейчас узнаем, что еще из самого вкусного, актуального, интересного и нового мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Отличная новинка от Anotar и 54 Ultra. Talk to you. Рекорд Микс. Армин Ван Бюрен и Арджи, Like a Child, Рекорд Микс. Block and Crown, Power Dancer, Рекорд Микс. Pulse Driver и Sal de Sol, It's a Fine Day, Рекорд Ремейк. А прямо сейчас Эвелон Рокстон, Вертиго, и это Рекорд Дэнс Лето. Рекорд.

шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Рафи. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мафия Нис. Спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ва, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? В Супре так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
7: Спорт-клуб «Метро Фитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: В планете «Секонд-хенд» мы заботимся о каждом. Пенсионерам, членам профсоюзов и многодетным семьям специальные скидки. В день рождения приятный бонус. Планета Second Hand.
10: Волжское дерби на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают казанский «Рубин». В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
11: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 159 000 рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99-90.
15: Рекорд. Танцевальный ритм, как запасная батарейка.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД предупредила о новой схеме мошенников, которые представляются сотрудниками Центробанка и других ведомств. Аферисты предлагают забрать посылку и задекларировать чужие деньги, фактически вовлекая людей в незаконные действия. В полиции напомнили, что госорганы не предлагают подобную работу и призвали не доверять таким сообщениям. Татьяна Навка назвала решение Международного олимпийского комитета о снятии ограничений с российских спортсменов победой для отечественного спорта. По ее словам, теперь атлеты смогут полноценно готовиться и бороться за участие в Олимпиаде и других крупных соревнованиях. Лионель Месси в четвертый раз стал лучшим игроком матча на чемпионате мира 2026. После победы над Египтом он вышел в лидеры бомбардиров турнира с 8 голами. Всего на счету 39-летнего форварда 21 мяч на чемпионатах мира, и это рекорд. В этом году «Радио Рекорд» построила электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Петербург уже отгремел, но впереди новые встречи. 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Традиционно «Рекорд» собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Сцена «Рекорда» на ВК-фест. Полный состав артистов на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Рекорд. Реклама.

0: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
7: Дэнс лето
8: на рекорде. Yeah!

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью будет пасмурно, да, плюс 17. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и плюс 29 градусов. Ну и коротко расскажу, что на дорогах происходит прямо сейчас. Здесь жарковато, 7 баллов в серьезной пробке. Такую информацию представляет нам сервис Яндекс.Карты. Постоишь на Авроре от Бенка до Заводского шоссе час даже с небольшим. На Московском шоссе от Мичурина до 4-го проезда минут 20 ехать. Столько же на Новосадовой от Челюскинцев до Ярошевского. На Волжском проспекте от Филонской до Болевой минут 15-17 и столько же на Партизанской от Дзержинского до Авроры. Ну и ожидается, правда, что в ближайший час наконец-то пробки начнут снижаться. Ну а я тебе напомню, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Со следующего понедельника мы уже начинаем играть. Попадай в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате, выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Получай приз, билеты в кино или на колесо обозрения, или еще, кстати, что-то, и становись финалистом. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника уже в начале августа. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
5: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
6: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
5: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе ПАО «Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию России, Радио Рекорд. Меня зовут Кирилл Григорьев. И вот уже, между прочим, пролетел-то практически сегодняшний день. Время вообще летит очень и очень незаметно. Я не знаю, как у тебя, у меня так это точно. Как будто только что сел в эфир, уже вечерний розыгрыш. Кстати, в игрушке H2Ошники вечерний розыгрыш водицы будет уже через несколько минут. Короче, все очень быстро, поэтому не пропусти, уже в этом часе сыграем. Следи за эфиром. Ну, а я тебе расскажу еще, какая музыка нас будет сопровождать в эти 60 танцевальных минут. В этом часе услышим Trap Mafia House, работай Mafia Style. Также будет Offenbach, Miles Away. Классная работа от Anima and Georgie, Beautiful. Услышим с тобой Yearbooks с темой Graceland.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды «Рекорд» от бренда «Кристальная». Я напомню, как все происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились ранее. Ну а для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК. Обязательно укажи свой номер телефона и все подробности можешь посмотреть о накопленных литрах в телеге Макси Радио Рекорд Самара. А через несколько минут мы с тобой уже сыграем.
2: Рекорд. Реклама. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость. Увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. По будням в 20.00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
11: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
12: Аммода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Азавто. Алматинская, 87.
13: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
14: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
15: Рекорд. Рекорд.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Продолжаем тебя спасать от жажды. Мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды «Рекорд» от бренда «Кристальная». Я напомню, как все происходит. По будням несколько раз в день выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Игрок сам решает забрать весь приз, все, что на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем уже поделились. Такое тоже случается нередко. Ну, а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона, ну а подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге «Макси Радио Рекорд Самара». Прямо сейчас на кону у нас целых 4 бутылочки. Звонить мы будем участнику по имени Тимур, 1337, последние цифры мобильника. Тимур тоже нам написал, хочет пить. Сейчас, наверное, это очень актуальный запрос, поэтому... Мы, конечно же, не вправе отказать. Но вот все ли Тимур заберет или поделится со следующим участником, узнаем уже через несколько мгновений. Ага, гудки есть уже, ждем. Ну, какие громкие-то гудки. Ну что ж, пока тишина, а в ответ тишина, как говорится. Хочу пить, а сам трубку не берет. Ну, потому что не залетает в наши информ-каналы, в телеге и Макси наверняка, потому что там-то мы пишем, сколько на кону, когда играем, да все, пишем, новые розыгрыши. А он пока молчит. Ну что ж, значит, вода пока остается у нас, и на следующий розыгрыш также 4 бутылочки будет уже завтра. Ну а ты, чтобы такие важные звонки не пропускать, следи за эфиром и, конечно же, подписывайся, если вдруг ты этого еще не сделал, по каким причинам отправляй заявку, да, на наши каналы в телеге Макси, а также в группу ВК. Становись H2Ошником рекорда!

0: Рекорд. Новости.
1: Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели рабочих при обвале грунта в Самарской области. Трагедия случилась вчера в Кинельском районе. Совершенное преступление квалифицировано как нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. АвтоВАЗ опроверг слухи о повышении цен на «Ладу» с 1 августа. Последний раз АвтоВАЗ индексировал цены на 0,5% в январе 2026 года. При этом стоимость «Лада Аура» и «Ларгус» была снижена на 14% и почти 4% соответственно. Самарскую телебашню 8 июля украсит праздничная подсветка. На экране появятся поздравления с Днем семьи, любви и верности. Дата 8 июля, букеты ромашек. Кстати, в регионе сегодня более 250 пар сыграли свадьбы. Оперативно узнавая о самом важном и интересном из жизни города, страны и мира, круглосуточно в наших каналах в Макс и Телеграм Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2.
7: О, как раз еще и самоката привезли.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката, сколько за хочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефис-моторс.ру».
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Плюс 26 в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет пасмурно. И, да, плюс 17. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. И, да, плюс 30 градусов. Посмотрим, что на дорогах происходит. Ну, стало чуть попроще. По данным сервиса Яндекс.Карты, загрузка сейчас оценивается на 5 баллов. Движение плотное. В ближайший час ожидается, что пробки продолжат снижаться. Ну, а постоишь сейчас на Авроре от Маристресс до промышленности. Здесь по-прежнему все очень напряженно. Аэродромная от Революционной до Авроры тормозит. На Заводском от железнодорожного переезда до Авроры минут 10 с небольшим сейчас проведешь. Промышленность от Партизанской до Авроры. Но в вокзале от Новосадовой до Московского шоссе 8-минутка. Но здесь виной тому ДТП, которое случилось, кстати, на пересечении Московского и Нововокзальной. Поэтому здесь будь осторожен. Ну, а я тебе напомню, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании Рекорда. Ведь для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителя о том, на что стоит обратить внимание, а также игры, подарки, неформатные треки 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну и полезная, важная, интересная информация. А еще мы продолжаем летнюю тему H2Ошники, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду «Рекорда» от бренда «Кристальный». Все это с 7 до 11, мега утро на «Рекорде» по будням с Серегой Шевченко для детей старше 12 лет.
1: Аудиофиксируется. Бесплатно, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности на galaz.ru. Застройщик ООО «СЭКСК Девелопер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение для физических лиц до 30 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212 99.

крутых артистов, перед которыми тоже не хочется ударить в грязь лицом, а хочется подготовить достойные сеты. Поэтому сегодня лично у меня был очень продуктивный день, и я этим вайбом с вами делюсь. А еще я с вами делюсь классной музыкой. Давайте узнаем, что мы с вами в этом часе послушаем. Бабина и Маркус Дилан, Sweet Dreams, Record Remake.

0: Хьюгель и Ультранейт. Free Record Remake. Now is the warning. Tu Corazon Record Mix. А прямо сейчас Али Фабин и Рене Миллер Body Talk. И это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето
2: на рекорде.

0: в приложении Рекорда. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
2: Стань H2O-шником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
4: Волжское дерби на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают казанский «Рубин». В программе «Аквагрим» и конкурсы. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 11 июля в 17:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
5: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламный.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Зеленский отверг мирный план Дональда Трампа перед встречей в Анкаре, пишет «Нью-Йорк Пост». По данным издания, теперь Украина хочет убедить Штаты в том, что якобы обладает стратегической инициативой в конфликте. Российские вузы начали менять формат выпускных работ из-за развития искусственного интеллекта. Полностью отказываться от дипломов не планируют, но традиционные текстовые исследования будут постепенно заменять новыми форматами. Россия стала на шаг ближе к полноценному возвращению в мировой спорт. МОК отменил отстранение Олимпийского комитета России и прежние рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Несмотря на сохраняющиеся ограничения, это решение значительно повышает шансы россиян выступить на Олимпиаде 2028 в Лос-Анджелесе. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая.

0: трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн. Умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «Джилэнд» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gilandrus.ru.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарий поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику
2: выращиваю. Как это было? Возможно, его просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
5: В Самаре плюс 24, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет пасмурно и до плюс 17. На завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 30 градусов. И напомню тебе, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат со следующего понедельника. Между прочим, начинаем уже играть. Попадай в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Получай приз, билеты в кино или на колесо обозрения. И, кстати, еще кое-какие ништяки. И становись финалистом. Имя нового испеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника уже в начале августа. Все это для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
6: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой о позиции Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков а Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
7: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
6: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты, и до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
4: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
4: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
8: Дэнс лето.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд». И это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, как всегда, вместе с тобой, дорогой наш слушатель, мы будем обсуждать разные совершенно новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да. В 1938 году, когда в США по радио транслировался радиоспектакль «Война миров» по известному одноименному роману Уэллса о вторжении инопланетян, а сам этот спектакль был стилизован под экстренные выпуски новостей, прерывающие какой-то там, неважно, концерт, миллионы американских слушателей подумали, что случилось реальное вторжение марсиан, и восточное побережье США охватила настоящая паника. Так вот, сегодня радио о таком и мечтать не может. В наши дни ни одному самому радийному, самому рейтинговому радио не удастся спровоцировать такой мистификации и ввести в заблуждение миллионы. И даже не потому, что радио, как и телевизор, больше ему больше не доверяют. Нет, ему доверяют еще больше, но потому, что его давно уже миллионы не слушают. Эх, жаль, говорим мы, начинаем свою массовую, не очень массовую мистификацию и не очень мистификацию, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Старый диван может стать причиной хронической усталости, предупреждают специалисты. Со временем наполнитель теряет упругость, пружины растягиваются, и мебель перестает нормально поддерживать позвоночник, приобретая так называемый эффект гамака. По словам экспертов, это может привести к постоянной усталости. Средний срок службы дивана для ежедневного сна составляет 7-8 лет, а гостевого – около 10-12 лет.
2: Эффект гамака? Господи, боже мой! Слушайте, вот каждый день в этой жизни узнаешь что-то новое. Еще, значит, на нашу голову и эффект гамака?
1: Ну да, жизнь такая непростая штука. И со временем, как бы, когда пройдет 7-8 лет для вашего дивана, на вас набросится эффект гамака.
2: А у вас вот вы уже не чувствуете эффект гамака в хорошем смысле?
1: Нет, это, ну как бы эффект гамака, это ладно, бог ты с ним. А вот если случится, как бы грянет казус гамака.
2: Нет, эффект, знаете, не очень. Я бы вообще эффект гамака в нашей стране законодательно бы запретил. Знаете, там, типа, почувствовал эффект гамака, сразу к Милонову.
1: Устали мы от эффекта гамака.
2: Очень, да.
1: Так наполнитель вот теряет упругость. А со временем все теряет упругость.
2: Вы про гамака?
1: Да и про гамака тоже. Не упругий гамак.
2: Там сказано, что там старый диван может стать причиной хронической усталости. То есть, я правильно понимаю, что это вот мы все такие усталые, или как, знаете, как сейчас говорят, выгоревшие, да? Это все из-за старого дивана, да? То есть выгорел на стареньком диванчике, да?
1: Диваны нужно обновлять, парк диванов нужно.
2: Ну, знаете, я вам скажу, на самом деле вот со старым диваном могут быть и еще другие проблемы. Не только эффект гамака, но еще и похлеще, эффект клопа. Потому что там бывают в старых диванах клопы. И поэтому, знаете, вот после старого дивана может быть не только, как бы, может быть не только усталым, но и таким чесоточным. И тут, кстати сказать, вступают в силу два противоречащих эффекта. Потому что клопы как бы тебе устать не дают, они тебя даже бодрят.
1: А вот не нужно просто диваны с помойки тащить к себе, да? Вот взяли моду. И клопов тогда не будет.
2: Ну, неважно. Нет, просто у меня вопрос. Вот два эффекта, когда сталкиваются. Эффект клопа и эффект гамака. Эффект клопа, эффект гамака нейтрализует, нет?
1: Слушайте, с клопами я чисто теоретически знаю, с эффектом гамака я знаком. Да, у меня был старый диван, да. Ну, клопы, наверное, бодрят.
2: Я и говорю про это.
1: Комары бодрят же?
2: Да, конечно, ну, естественно. Поэтому тут у меня это и странно. Вы знаете, на самом деле, говоря об эффектах старого дивана, давайте все-таки не забывайте, что у старого дивана бывает еще один важный эффект, а именно эффект проперженности. Или как мы его называем, там, да, ну, то есть просто, да, вот, а бывает прям такой Да, то есть знаменитый эффект проперженного дивана. А от этого не устаешь?
1: Ну, это добавляет, если уюта какого-то домашнего, знаете, такого. Нет, разве?
2: Ну, такой диван, мне кажется, не знаю, ну, скорее, ну, да, мне тоже кажется. Ну, а если он еще и, как это, просто...
1: Боже, не нужно таскать с помойки, что вы...
2: Да ладно, с помойки, когда у тебя 74 года стоит, еще дед на нем этот эффект создавал.
1: Не трогайте, дед, как бы, это на память.
2: Тогда вопрос. Ну, смотрите, ребятки, ну, вот видите, вот открыли нам ученые, или кто эти там специалисты, я уж не знаю,
1: диванологи. А это продавцы мебели.
2: Да, ну да, да, видимо, да. Да, ну или вот эти, знаете, как диван, как говорят, значит, диванные эксперты. Это они же по диванам, да? Так вот, диванные эксперты, то есть эксперты по старым диванам говорят, что ваша усталость от дивана. Возможно. Так вот, а у нас к вам вопрос-то поширше. Вот ну ты же, мы все устаем, да? Особенно сейчас, жизнь такая сложная, да, ужасная. Не то, что там наши отцы и деды.
1: Они
2: да?
1: там были такие живчики, летали.
2: Конечно,
1: просто.
2: А мы все уставшие такие. Так вот, а как ты считаешь, вот, может быть, ты об этом думал, а может быть, не думал и подумаешь прямо сейчас, каковы причины твоей усталости? Откуда твоя усталость? Может быть, это связано и с мебелью.
1: Да, там, да, не знаю, там какой-нибудь эффект там тумбочки, там, торшера.
2: Эффект,
1: там,
2: пуфик, да. Например.
1: Этажерка там какая-то, там, торшер.
2: Кожаный, люстра. Да? Да. Как, может быть, от чего-то еще.
1: От людей, как бы.
2: Люди, конечно, работа, жена, там, муж, не знаю, да? Вот что, почему мы такие устали? А все такие сейчас выглядят все как будто высосанные в хорошем смысле, да?
1: Ну, как в чем же это хорошим? Это тоже в плохом.
2: Я тогда в хорошем. Так что?
1: Вот это хорошего ты.
2: Да. Так вот, да. Да, тут вы правы. Так вот, в чем причина твоей усталости? Ты все понял, обсудим это в народных новостях.

0: родители. Что его выдало? Ну, полицейский в форме. Неужели? Страшно представить. Неужели его выдала фамилия Бензовозов? А?
1: Ну, это тоже странно, действительно. Ну,
0: я, просто... А то что, полицейские подумали, может быть, ну что, у нас вроде такого сотрудника нет. Есть только бензоотсосов и обсохлов, да, бензовозов, такого нет? Ну, или что выдало?
1: Ну, хотя, ну, смотрите, он купил форму в интернете и назвался сержантом Бензовозовым. А погоны-то майорские.
0: Ну, это я не знаю. Ну, не знаю.
1: Бензовозов — это типичная фамилия.
0: Для кого? Для сержантская, да. Значит, нет, а я хочу просто, я не понял, а он сказал, что он Бензовозов. Это типа для конспирации, типа, чтобы никто не догадался. Да? Да. То есть он думал, что у всех полицейских, которые заправляются как бы фамилией там Бензовозов или Бензоколонкин, или, знаете, там сержант 95-й, или сержант 92-й-ка, или там майор Дизель по вашему приказанию прибыл.
1: Или пресс-секретарь МВД Мария Соляра.
0: Но это уже высоко берете.
1: Нет, районного МВД.
0: А, это да, да, да. Нафига... Почему он сказал, что он Бензовозов? А это что, первое, что ему в голову пришло от страха? Или, может, наоборот, знаете, от радости? То есть, там, пришел на заправку, значит, хотел сказать, там, сержант Петров. Но вдруг, увидев подъезжающий бензовоз, отчасти такой, а Бензовозов? Что его выдало? В чем была история?
1: Ну,
0: о чем?
1: Я не знаю, как-то, может быть, он... Может, у тебя вверх была с формы полицейской, а вниз шорты в цветочек, там,
0: Хотя это выйти, что, тоже... понимаете, да, это такая для новости важная деталь. Значит, все-таки, не знаю, это самое главное. Но я вам скажу вот что. Значит, то есть это, конечно, новый этап, да? То есть наши люди уже, чтобы заправиться, переодеваются в полицейских на заправке. И я вам скажу, что это хорошо. Это как говорит о том, знаете, что наши люди на самом деле хорошие. Потому что хорошо, что еще так, что он приехал на заправку за деньги заправляться. А ведь в форме полицейского мог вообще бесплатно остановить там, как полицейский, да, любую машину. И в рамках операции перехват отсосать бенз.
1: В этих случаях необычно говорят, на экспертизу, подозрение на контрафактный товар. Как бы, да, вот.
0: Ну, будет что экспертиза.
1: Приходите во вторник.
0: Ему просто, знаете, конечно, вот ему надо было не в полицейского, ему надо было одеваться, переодеваться в беременную женщину. Потому что беременную женщину пропустили бы, точно. Да? Или там, не знаю, в больного психически. И, кстати, и в очереди бы пропустили, и никого бы не смутило, что он Бензовозов.
1: Ну, например. А что носят психически больные?
0: Носят?
1: Да,
0: ничего.
1: Что в тренде?
0: Вот как раз ничего. И вот, кстати, вот об этом следующий момент. Этот человек уже этого делать не будет в форме, потому что было сказано в конце, что форму у него конфисковали.
1: Конечно.
0: А это что значит?
1: Что?
0: Правильно, что теперь он на заправку придет заправляться голый. Там, Бензовозкин, Глышов, Канистров, младший.
1: А может, не придет, может, сразу у него раздели его на заправке, как бы. Он оказался голый уже прям там, как бы, и пошел на второй круг. Вторая попытка.
0: Ну, может, но согласись, больше шансов.
1: Конечно, конечно.
0: Ведь если без штанов совсем на заправку прийти, ну,
1: пожалуйста. А прийти, да что даже без машины. И куда заправляться голому без машины?
0: А это уже как раз тогда точно.
1: Это уже решать не ему, да.
0: Нет, ну что, ну, если ты пришел голый, дадут же бензин. Я вообще гол как сокол, ничего нет. Вот хоть это.
1: Прям клизмирование, там чисто литр бензина.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Рафи. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Популярная платформа прогнозов на мировые события отказалась засчитать ставки на слезы Криштиану Роналду после вылета Португалии из чемпионата мира. Пользователи в общей сложности поставили на этот исход более 5 миллионов долларов. После поражения от Испании сервис зафиксировал результат как нет, хотя в сети появились фотографии заплаканного Роналду. Теперь решение оспаривают, а окончательный вердикт обещают вынести в течение 2 дней.
2: Подождите, я что-то пропустил? А что, теперь в футболе делают ставки не на голы, а на ничье, что ли?
3: Ну, как бы, может быть, на ничье конкретного игрока?
2: Нет, тогда у меня вопрос. А можно сделать ставку на то, что, скажем, вратарь Испании во время там попытки схватить мяч заревет в платочек? Такая ставка принимается?
3: Ну да, если вы выиграете, потому что никто, кроме вас, не поставит, вы выиграете бешеные деньги.
2: Я, например, хочу поставить, например, на то, что полузащитник Марокко, например, всплакнет, когда назначит угловой. Или вообще самую мощную ставку хочу сделать, когда там нападающий США, когда ему покажут желтую карточку, он заплачет и позвонит маме.
3: И описывается.
2: Да, на это.
3: Я просто бежал и описывался. Напряжение.
2: Такие теперь ставки в футболе. Что это за ставка на слезы? Когда она вообще появилась? Нет, понятно, что там, ну, Роналду, он там эмоциональный, плачет время от времени.
3: Плакса, давайте.
2: Окей, хорошо, да. Окей, но у меня тогда другой вопрос. А тогда почему другие футболисты такие стойкие? Почему они не плачут? Вы знаете, вообще вот времена изменились. Вообще вот эти вот, вот тенденция, да, когда женщины становятся... У меня очки отвалились, смотрите, что-то. И развалились, да? Отвалилось что-то от очков.
3: Это называется пол очка теперь у вас.
2: А вот это не считаете, да? Так вот, насчет, о чем бишь вы. Я имею в виду, что вот, смотрите, ведь на самом деле, вот какие все стали реально плаксивы, мужики, да? То есть там женщины, там у них такая мускулина, они становятся как мужики, мускулинная такая тенденция, а у мужиков, наоборот, феминная, да? Но не до такой же степени. Потому что, смотрите, ну вот там, не знаю, вот чемпионат мира, не помню какого года, по-моему, 80-х там, не помню, начало 80-х, чемпионат мира, не помню, где проходил, матч Венгрия против Сальвадора. Закончился, внимание, со счетом 10-1 в пользу Венгрии. Ну, послушайте, да никто, да, вот, не плакали. Понятно, конечно, что для Сальвадора 10-0 это еще не предел. Кстати, ну, ладно, допустим, фиг с ним. Сальвадора, я думаю, что они втайне даже радовались, что не 50-0. Но окей, хорошо. А вот, например, вот эта знаменитая Аргентина-Ямайка 5-0. Да, кто это поет, кто-то поет, да?
3: Чайф,
2: да. Так вот, в 98-м году, да, на чемпионате мира, когда вот эту, да, сказать, они 5-0 продули. Да, слушайте, ничего такого не было. Там ямайские фанаты, там, карнавал там устраивали на трибунах, и до, и, кстати, и после того, как проиграли, и Боб Марли пел, ничего такого не было.
3: Боб Марли уже не пел.
2: Нет,
3: только в записи мог петь.
2: В 98-м он же был мертв, да?
3: Да.
2: В каком году он умер?
3: Помню. Гораздо раньше.
2: Ну, значит, да. Его пели, да, Боб, да, Марли?
3: А, кстати, вот сейчас еще так далеко копать. Вот смотрите, вот буквально вот на днях, как бы, вот мексиканцы продули Англию. Ведь мексиканцы не плакали, а болельщики, в смысле, а устроили стрельбу в Лос-Анджелесе по этому поводу. Массовую перестрелку.
2: Да, есть еще мужики, да. А эти плаксы. Так вот, я говорю, вот только мексиканцы остались. А раньше вообще такого, я не помню, чтобы кто-то там, ну, Марадонна иногда там что-то такое, там, ну, тоже особо не плакал. И вот, кстати, я понимаю, почему. Вот я, кстати, вот насчет матча Аргентина-Ямайка. Я понимаю, что, да, Ямайка проиграла, значит, Аргентине в футболе. Но они не плакали, знаете почему? Потому что они знали, что на другом поприще, насколько у них длиннее, чем у аргентинцев, да? И что тут, вот, знаете, Аргентина... На каждые 5 сантиметров Ямайки 0 у Аргентины.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рост Шоу.
1: Кузбасский шахтер улетел в отпуск в Таиланд и отказался возвращаться домой. 48-летний мужчина должен был провести в Паттайе 5 дней, однако на обратный рейс не сел, заявив, что теперь его дом – Таиланд. Позже он забаррикадировался в гостиничном номере и потребовал купить ему билет бизнес-классом. Узнав, что перелет стоит около 173 тысяч рублей, шахтер передумал. Позже его задержали за неоплаченный счет в ресторане, а сейчас его возвращением занимается российское консульство.
2: Нашим рабочим, нашим морально здоровым, неизвращенным людям в Таиланд лучше не летать. Это их деморализует. Просто плохо на них действует. Потому что Таиланд — это не для шахтеров. Это, знаете, это для стилистов, для коучей. Это они там среди этих транссексуалов и трансвеститов вся как рыба в воде чувствуют. А нашему нормальному со здоровой психикой шахтеру ему лучше в Геленджик. Ну или хотя бы в Болгарию. Там такое... Вы видели, как, так, чтобы в Болгарии такое произошло?
3: Я вообще Болгарию не видел в глаза даже. Вообще не видел. И к тому же 48 лет начинать как бы. То есть, нам нужно постепенно... Конечно. Бы, там, надо вот... Там, 20 там...
2: Я один раз, первый раз и последний, туда больше не хочу. Мне было там 30, там, еле-еле, или даже, да? И до сих пор хватило. Но он забаррикадировался в гостиничном номере и потребовал купить ему билеты. Знаете, это хорошо, что еще так закончилось. А то, знаете, ему же Таиланд так

0: выдержал, ничего.
1: Или гуф.
0: Гуф, точно. Да, а тут нормальный человек, еще раз, со здоровой психикой, нормальный шахтер. Конечно, он не потянул такого. Значит, и что, кузбасский шахтер улетел в отпуск в Таиланд, да, и отказался возвращаться домой. Слушайте, а вот у меня такой вопрос, а что он там такого увидел? Вот что так поразило его воображение, что он решил там остаться? Что вот такого есть в Таиланде, чего нет у нас?
2: Ну, там уже там море,
0: не, пальмы. Я знаю, то есть, никакой
2: слабый.
0: Не.
2: Слабый.
0: Я забыл. Бензин. Видимо, чувак увидел на заправке, типа, ого, такая, знаете, азиатская невидаль, бензин. На заправке. У нас сейчас такой экзотики нет. Там он такой, представляете, нифига, 92-й. Да, это что ли? Что ну, еще? Наверное. Я бы в Таиланде не остался жить, ну даже не знаю, ну максимум там, ну не знаю. Я, честно, вообще туда не хочу ехать. Че он? Кто его вообще убедил туда поехать? Как нормальный человек может туда поехать?
2: Ну как-то раскрутили его туроператоры. Знаете, как они умеют? Куда угодно могут заманить. К тому же, смотрите, все очень логично, что вот не заплатил там 178 тысяч в ресторане за ужин. Кстати, нормально так погулял, да? Так, по кузбасски там. То есть, там явно это основная сумма, это напитки. Как бы, такие, ну, платить отказался, потому что он заявил, что это его дом, как бы, да? А кто дома платит за угощение?
0: То есть вы думаете... смотрите, то есть вы думаете, что дом, это типа, он думал, что Таиланд это его дом, а ресторан это кухня у него в доме, да? Не, ну это да, но еще раз, это все история про то, что вот не надо нормальному человеку, здоровому, ездить в Таиланд, а шахтер это человек с нормальной здоровой психикой. Да, вот я, например, вот я бы, он из Кузбасса, вот я, например, с удовольствием бы сейчас в отпуск поехал, наоборот, в Кузбасс. Я хочу в отпуск в Кузбасс.
2: Ну, знаете, ну да, вот в Кузбассе это хорошо, но я думаю, что никто бы, кто не из Кузбасса, не объявил бы, что это мой дом после приезда в Кузбасс.
0: Почему? Там, ну, нет, ну смотря почему? Если.
2: Вы бы орали, это мой дом. А рискнули бы в ресторане кузбасском не заплатить по счету, а?
0: Ну нет! Нет, я понял. Ну, только если бы забаррикадировался. Нет, только если в шахте бы забаррикадировался.
3: Рекорд реклама. Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол? Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
4: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь... это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Наш мессенджер хоть и плохенько, но работает, хотя бы потому, что работает он не на бензине, и поскольку он работает, мы не можем его не использовать, и используем его таки, как обычно, в этом месте нашей программы. Это у нас называется «Народные новости», чё там?
1: Ну вот у нас была новость, что он как...

0: объяснили некие специалисты, кто бы они ни были, что старый диван может стать причиной хронической усталости, потому что он продавливается постепенно, возникает так называемый эффект гамака, как они его называют, и люди устают, не высыпаются. Хотя это странно, я сейчас подумал, потому что целые племена в Латинской Америке спят всю жизнь в гамаках, в джунглях, как бы, да? Они нифига не усталые, они там охотятся на таких, на анаконд всяких там страшных, там, каких-то ягуаров там.
1: А вы их видели после? Ну, вы видели
0: чего?
1: После охоты, когда приходит домой к жене, может, там такая усталость, пэм, сразу на пол шестого. Не знаю, не знаю. Может, гамаки из них все соки выжимают. Хотя, как... И поэтому, кстати, да, ведь гамаки где у нас? Реальные гамаки используют. На даче. Даче, да. А дачники, псы на них, но они какие.
0: Усталые, да. Да. И вот мы спросили тебя, от чего ты устаешь? От каких-то предметов, событий, людей. И вот нам вы много чего написали, и вот Татьяна пишет. Добрый вечер, господа. Эффект дивана подтверждаю, кстати. 2 недели назад купила новый, даже воодушевилась и сил прибавилось. Старый на дачу увезла. Ну, то есть вот про поустал не дачников.
1: Ну, дорогая моя, это эффект дивана. Мы про эффект гамака. Эффект дивана, знаете, это совсем другая история. У меня тоже эффект дивана. Значит, у меня вообще, я могу сказать, что эффект дивана — это один из главных эффект, психологических эффектов нашей жизни. Потому что все же мы от бати или от бабушки, когда она хотела нас по заднице, спрятаться под диван. Правильно?
0: Ну да.
1: Вот это не эффект дивана.
0: А под гамак не спрячешься.
1: Вот. Ну, если вы... Да, спрятаться, конечно, можно, но задница все равно будет красной.
0: А вот Саня пишет. Я тоже устал от старого дивана. Но если не он, то кто? Развелось экспертов. Вы можете предложить альтернативу старому дивану? Вот вы можете, вот вы.
1: Да, могу. Старый гамак.
0: Это двойной как бы удар.
1: Нет, почему?
0: А если старый диван порождает эффект старого гамака, то старый гамак
1: наоборот. Наоборот, вы не поняли. Потому что старый гамак, он провисает настолько, что прям до земли. А это уже твердая поверхность. Старый гамак, а сейчас звучит так двусмысленно, да?
0: Старый
1: гамак. Если бы я кто-то так назвал, мне бы не понравилось. Нет, давайте серьезно. Давайте вот, я хочу забыть. Давайте обнулим. Вот это вот, все, полное обнуление. Больше старый гамак не произносим.
0: Хорошо.
1: Ну, обидно просто. Да, да?
0: Молодой упругий гамак. Так, а вот там пугают, вот некоторые сообщения просто пугают, как бы, нам угрожают, вот просто реально угрожают. Человек с ником волейбольный тренер. Добрый вечер, мужчины, а я вообще не устал. Приходите волейбольчиком заниматься. Ну, слушай, мы тут все усталые такие.
1: А это волейбольчиком? Ну, это вот сейчас, когда, знаете, у всей страны вот в такие моменты у нее начинается обсессия. Массовый, я бы сказал, там просто психоз. И все начинают выходить играть в футбол, потому что чемпионат мира. Извините за слово, по радио можно такое говорить? Мундиаль!
0: Ну да.
1: Да? И все играют в футбол. А этот в волейбол? Или, может быть, где-то еще и маленький чемпионат мира по волейболу идет?
0: А он не только играет, он вообще, он еще и тренирует, как бы.
1: А кто это пишет?
0: Волейбольный тренер, я же сказал бы.
1: Нет, сейчас я его... Так, это Никола такой, да?
0: Да.
1: Сейчас попробую. А время какое? Нет, тут фиг найдешь, что-то много. Время, я позвоню, сейчас телефон же надо проверить хотя бы. Он же у нас не на 92-м. У нас телефон на солярке хоть, рыба, на чем? А вот нашел. О, волейбольный тренер, а вы говорите, не найду. Сейчас, секунду. Так. Слушай, Москва или что это такое? Так. Волейбольный тренер. Так, сейчас.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Да, волейбольный тренер?
2: Он самый.
1: Добрый вечер, дорогой. Только вот такой вот вопрос. Просто, ну, я понимаю, имя такое вроде простое, волейбольный тренер. А у тебя есть еще какой-нибудь?
2: Я ваш тезка, Андрей.
1: Наш с Кремовым,
0: а меня,
1: да?
0: Саша зовут. Не сходится волейбольный тренер.
1: Ну, это я... Да, окей. Ну, давайте мы будем тебя называть Андрей. Как будем его называть?
0: Андрей.
1: Андрей, да. Значит, дорогой мой, ты волейбольный тренер. Все верно?
2: Да, да, да, да.
1: Ага. А вот ты же нам. Это ты же написал, что ты не устал, приходите заниматься волейбольчиком, да? Ты.
2: Это да, да, да.
1: Твое я сообщение.
2: Приглашаю вас.
1: А куда ты нас приглашаешь?
2: В Москву.
0: В Москву.
1: Конечно. А ты где еще?
0: Они нас уже приглашали в Москву.
2: В Новую Москву, город Московский, если быть точнее.
1: Какой город?
2: Новая Москва.
1: Новая Москва, это понятно. Волейболь. Я понимаю, в Москве там коуч, там дизайнер, стилист, да? А волейбольные тренеры в лучшем случае в Новой Москве. Ну окей, хорошо, скажи, пожалуйста, а вот как ты сейчас, дорогой мой, а как вот ты заманиваешь людей на волейбол, когда они все одержимы футболом? Что ты делаешь для этого?
2: Ох, харизмой.
0: У тебя борода такая большая, да, наверное?
1: Это вы так понимаете, харизму, да?
0: Да, конечно.
1: Нет, все, в чем харизма твоя, объясни.
2: Бороду брею регулярно.
1: Сбрил бороду и иди...
2: Еще есть способ, я занимаюсь в тренажерном и футболочку себе сделаю с рекламой.
1: Ты голым телом заманиваешь на волейбол, мускулами, да? То есть, если я тебя, если я увижу твои бицухи, твою грудь подкачанную, я сразу захочу к тебе на волейбол, да?
2: Ну, я в основном девушек приглашаю, но вас
0: по... Это женский волейбол.
1: А может, и не бол, да? А может, и не волейбол. Хорошо, ладно, коротко, время, это сейчас петух нам придет. Скажи, пожалуйста, дорогой, вот если ты профессионал, короткий, теоретически быстрый секрет того, чтобы быть хорошим волейболистом. Что нужно?
2: Желание.
1: А у меня есть желание. Больше что, у меня всегда есть желание. Я в потенции еще. Подходит такое, нет?
2: Да подходит.
1: А, то есть я могу и...
0: Приходить.
1: Так это будет волейбол?
0: В новую Москву.
1: Нет, это просто в Москву. Если я в Москву приду с таким...
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне стали вдвое чаще обращаться к врачам с трихотиломанией, расстройством, при котором человек, сам того не замечая, выдергивает собственные волосы, чтобы получить внутреннее облегчение. По данным СМИ, психиатры связывают рост таких случаев со стрессом, тревожностью, психологическими травмами, наследственностью и нарушениями в работе мозга. По оценкам специалистов, этим расстройством страдают до 5% населения, а чаще всего оно встречается у девочек-подростков.
2: Трихотиломания? Господи, ну слава богу, хоть трихотиломании у меня нет. Потому что у меня есть верное средство от трихотиломании – алопеция. Потому что когда ты лысый, с этим как-то проще, да?
3: Ну, можно все-таки
2: чуть-чуть.
3: Ну, можно просто щипать себя за лысую башку.
2: Ну, можно, но, знаете, нет.
3: Ногтями впиваться.
2: Гарантирую, трихотиломании нет. Значит, это расстройство, как было сказано, при котором человек, сам не замечая, выдергивает собственные волосы, чтобы получить внутреннее облегчение. Слушайте, раньше, знаете, даже выражение было такое, выдирать волосы, наоборот, от стресса. Раньше выдирали от ужаса, от горя, а сейчас для облегчения. А что вот, я не понимаю, а реально, то есть, когда ты себе выдираешь волосы, ты это облегчаешься?
3: Ну вот что? Да, как вы говорите, от ужаса рвать на себе волосы, это чтобы этот ужас прошел, как бы.
2: Нет, ну подождите, то есть, нет, а в чем эффект? А, ну типа, потому что больно, да? То есть, а тогда у меня другой вопрос. А если волосы выдирать из задницы? Это же вообще от стресса должно помочь. То есть так заорешь. Нет, конечно, все будут думать, что у тебя такой стресс, да, что ты так заорешь, как резанный,
3: а
2: как
3: потерпевший. А вы собираетесь прилюдно это делать, да?
2: Нет, то не важно. Не, ну послушай, ну у нас стресс, неизвестно, где тебя застанет. Нет, поэтому у меня вопрос. Вот это вот трихотиломания, она касается только волос на голове, а нам на заднице, на ногах там, да? Вот, например, это касается волос из родинки. Вот когда из родинки выдергиваешь.
3: Из бородавки.
2: Да, из бородавки
3: такой выдергиваешь. Мерзкий волосок.
2: Да, это помогает от стресса, нет?
3: А я вот из носа рву.
2: Ну, а, это назальное, да? Назальное, да. Трихотиломание. Да, я понимаю.
3: Щипчиками.
2: Помогает?
3: Упс.
2: Окей, хорошо, тогда у меня вопрос. Ну, трихотиломание, вам, конечно, здорово волосатым на голове, я имею в виду, там, выдирать из себя и со стрессом бороться. А как быть лысым? Вот как нам бороться со стрессом? И нам, знаете, вы сами того не ведая, да, вот ваша вина, это сами вы виноваты. Вы нам оставили только одно – чтобы бороться со стрессом, мы будем выдирать волосы у других. Это называется внешнее трихотиломание. И, кстати, я вам скажу, это даже еще лучше снимает стресс, когда орет твой коллега, когда ты ему клок волос выдрал. Например, то есть вот если я вам, например, буду выдирать.
3: С головой не дам, а вот вам щипчики вот из носа мне
2: подправьте. Ну, это стресс, да.
3: А смысл, если вам не...
2: А, кстати, у вас в этом смысле, знаете, вам идет волосы в носу, вам не надо выдирать.
3: Так я вчера только...
2: А вот это что торчит?
3: Это ничего, это вот у вас очки треснули. У вас помехи на экране, как бы у вас. Да. А вы можете, знаете, если у вас не хватает вам волос на голове, чтобы играть, вы можете себя шлепать по лысине. Это ж так весело.
2: А как это называется?
3: Мокрым полотенцем.
2: Не, понимаете, это трихотиломания, это от триха вола там, да. А как это называется? Алопета. Что? Алопеда. Как?
3: БДС. Аутобдс.
2: Это алопета, аутобдс. Вот это другое дело, это уже название.
0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
5: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
6: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
7: Дэнс лето
6: на рекорде.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Каждый четвертый россиянин признался, что сознательно избегает соотечественников за границей. По данным опроса, чаще всего россиян выдают громкая русская речь, яркий макияж и наращенные ресницы, а также пакеты российских маркетплейсов. При этом только треть туристов радуется возможности встретить за рубежом земляков, тогда как остальные предпочитают держаться в стороне. Некоторые даже делают вид, что не понимают русский язык.
2: Даже так? Это как? Это типа, когда в Китае видишь, там, вроде наш, да, там, кепка с надписью ЛДПР, в руках пакет «Пятерочка», подходишь, типа, там, извините, а вы не из России? А он, типа, имитируя китайский, там, уй, хватай, суй, жуй, муй, там, по-русски не понимать, да, китайца да. Я. Как это происходит?
3: Какой каждый четвертый? Каждый четвертый только признался. Я уверен, что каждый пытается, как бы, ну, там, не пересекаться
2: да,
3: с
2: любят соотечественниками.
3: Да, ну, да, да. Все, я уверен.
2: А, но у меня вопрос, значит, каждый четвертый признался, что сознательно избегает соотечественников за границей, но я тут не очень понял, чисто, извините, такой локальный момент, географический, я бы сказал. А этот с какого момента наступает? Это когда он, скажем, уже спустился по трапу в Паттайю или уже в самолете начинает изображать из себя жителя Конго?
3: Ну да.
2: Как это случается?
3: Или в Грузии, да, тебя за грузином надевает там, папаху, кинжал вешает, усы рисуют все такие черные, такие, танцуют лезгинку.
2: Уже
3: такой.
2: В самолете?
3: Да,
2: а?
3: Уже.
2: Да, ну, то есть вот это вот важно, потому что, нет, ну, понятно, как россияне все-таки друг друга любят. Настолько любят, да, что за границей, там, я твоя не понимаю. Любовь до гроба просто. Я бы, знаете, я даже думаю, что они и здесь бы делали вид, что они там не понимают по-русски, да, чтобы не... Но просто тут проблема, например, в Мурино притвориться, что ты не русский, это значит только одно. Это значит, что ты мигрант из Таджикистана, ну, скажем, ну, в лучшем случае из Таджикистана. И это тоже, как бы, ну, наверное, не
3: нормально.
2: Очень,
3: нормально. Да? Можно прибиться к своим, ну, из Таджикистана.
2: Нет,
3: они тебя угостят, как бы.
2: Просто, наверное, нет, наверное, это не стоит. Это, конечно, тоже плюсы. Значит, ну и что там, по данным опроса, россиян чаще всего выдает громкое, что выдает россиян за границей. Значит, как они друг друга узнают? Чаще всего россиян выдает громкая русская речь, яркий макияж, наращенные ресницы и пакеты российских маркетплейсов. Выдает громкая русская речь. Это, конечно, удивительно. То есть русские говорят по-русски. Да? А если она не громкая русская речь, то это может быть и таджик, да?
3: Например? Нет, ну почему таджик? Это белорус.
2: А, окей.
3: Спокойно говорит по-русски. Не громко, вежливо.
2: А пакеты российских маркетплейсов, то есть, это я правильно понимаю, их даже как бы, ну, то есть, вот россиян даже не сбить с толку за границей тем, что, значит, российские маркетплейсы, они называются английскими словами, там, или латиницей. Wildberries, Amazon. То есть наш турист взял с собой пакет Wildberries, да, чтобы думали, что он иностранец. А нет! Да,
3: зачем
2: не проведешь.
3: Они вообще берут с собой пакеты из страны?
2: Ностальгия.
3: Вывозят? Зачем?
2: Может,
3: там чемоданы, там
2: ну, по-русски. Пакеты-то. Чистая ностальгия по русскому слову Wildberries. А что с макияжем? И выдает еще макияж да. И ресницы?
3: Вот это вот странно. Я вот как бы вот здесь, внутри страны, ни разу не видел на улице россиянина в макияже. Даже в неярком, даже в таком, знаете, таком скромном. Они же прям красятся там...
2: Ну, вот здесь просто не ярко.
3: Да,
2: так, знаете, ну а что там? А как туда там в Таиланде, представляете? А как там? Это же про Таиланд было, да?
3: Просто за границу хоть Таиланд.
2: А, ну смотри, что стоит Таиланд в башке, да. Ну за границу.
3: Про Абхазию.
2: Конечно. Нет, ну, наверное, лучше нет. Не очень. Хорошая идея. Лучше с пакетом Wildberries. С пятью.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Привычка носить смартфон в кармане брюк может негативно сказаться на мужской фертильности, предупреждают урологи. По данным исследований, электромагнитное излучение телефона способно снижать подвижность сперматозоидов и повреждать их генетическую структуру. Специалисты отмечают, что летом из-за дополнительного нагрева эффект может усиливаться.
2: Из-за нагрева чего? Телефона или пениса?
3: Ну там не пениса, будем говорить точно, а мошонки. Тут важно, потому что как бы там
2: в ней вся
3: фертильность скрыта.
2: Так а что нагревает?
3: И все, телефон, мошонка, все, нет, человек. Как бы, все.
2: Нет, знаете, я думал наоборот, что когда пенис нагревается, это огонь такой нагретый такой, как фертильность, такая.
3: Нет? Пенис, да, а вот мошонку нужно дать в холоде.
2: Окей. Как еще говорил, да?
3: Да.
2: Держи ноги. Привычка носить смартфон в кармане брюк может негативно сказаться на мужской фертильности. А, окей, ну тогда такой вот жизненный, такой житейский, я бы сказал, вопрос. А где же его тогда носить? В шляпе, что ли? Знаете, есть такие головные уборы, которые используются для переноски там на голове чего-то. Там тюрбаны они называются, да?
3: Нет, тюрбан — это другое.
2: Какой-то был такой еще старый на Руси такой, волосник назывался, да? Чтобы носить на голове там ведра с коромыслом. Так что эти смартфоны...
3: Стоп! Ведра с коромыслом на голове не носят. Их носят на плечах коромыслом.
2: А на голове что носили? Ну, она как... Не, подождите, что они... Что носят... Вот как называются эти уборы?
3: На Руси так такого не было. Какие-то бедуины какие-нибудь.
2: А, да, точно. Нет. А на голове...
3: Коромысло.
2: А, точно, коромысло.
3: Не русская вы морда!
2: Подождите, а волосник... Не, подождите, ну волосник — это вот такая штука же, куда вставили...
3: Что?
2: Что-то вставили.
3: Не позорьтесь, все...
2: Не, подождите, ну как, хорошо, пофиг. Чуть не сказал. Где носить смартфоны? В чем?
3: За пазухой, в носок можно засунуть, как бы там, ну.
2: Куда? Нет, послушайте, если так за пазухой тоже или друга попросить, чтобы поносил
3: друга
2: за тебя смартфон,
3: да,
2: чтобы у него фертильность была. Ну, вы знаете, я вам скажу так: на самом деле, мужчины, да, фертильность, я никогда. Ну, я не знаю, конечно, но я лично никогда не видел, чтобы мужики носили смартфон в кармане брюк.
3: А я вот ношу.
2: Ну, у вас поэтому и проблемы, да,
3: это
2: исключение. В барсетках, там, да, в сумках, вот эти, знаете, на груди, там, груднички такие, называют, мужской такой полубюзгалтер, знаете, такие любят, так, через грудь они такие, да, там носят. В кармане брюк, знаете, в кармане брюк у нас сейчас телефоны в основном носят только те, кто носит брюки, то есть женщины. И я всегда, кстати, и вижу, там, да, если там, знаешь, идешь, там впереди женщина идет, и у нее в заднем кармане, значит, всегда там торчит этот телефон. Причем он того и гляди, сейчас выпадет. И хочется все время подойти и сказать, там, из вас сейчас, уважаемая, там, дамочка, из вас сейчас телефон выйдет, высыпется, да? А для женщин не опасно, что они носят его в заднем кармане? Ну, опасность для зада нет никакой?
3: Никакой опасности нет, как бы. И хотя новость совершенно не пугающая вот меня, потому что, ну, мне на фертильность в моем возрасте уже как бы, ну, как бы, с приборчиком, как говорится. Главное, чтобы с потенцией было все нормально, а фертильность это уже...
2: А для потенции, наоборот, хорошо. В смысле, в том числе, не для потенции, а для того, что для предохранения.
3: Для предохранения, да.
2: То есть, если носить смартфон в кармане, это прям как противозачаточное даже. А если его в трусы положить?

0: 20 часов 57 минут. Кремов уже привстал, надел свой костюм из стеганой прокладки, состоящей из ваты и опилок, собрался уходить, но не господин Кремов. 3 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну вот по поводу твоей усталости мы сегодня говорим, а вот по этому поводу человек с ником Ливси Доктор, как доктор Ливси, только Ливси Доктор пишет. Добрый вечер, ведущие. Усталость, она как налоги, не избавится, потому что везде трэш и бардак. На работе трэш. Идешь на словку, там трэш. В автобусе трэш. Можно было это пропустить, но дело в том, что и на заправках трэш. Потом идешь в Пятерочку, а там бардак. Ну и вот доходишь до дома, а там диван с гамаком. И полный комплект, усталость моральная и физическая, равно трэш в квадрате.
0: А бывает еще хуже. Заходишь в Пятерочку, а там гамак.
1: Да. Это трэш.
0: А где? Я просто, может, а что за бардак в Пятерочке?
1: Ну,
0: что
1: там случилось? Бардак. А вот еще...
0: Гамак в Пятерочке? А бардак где? Трэш на остановке? Это что такое? Я не знаю. Я там, может быть, не... В автобусе тоже трэш?
1: В автобусе бардак.
0: А трэш где?
1: Пятерочки.
0: Интересно как.
1: А вот наш постоянный слушатель по поводу усталости... Лев его зовут, по поводу усталости пишет. По теме. Во время вашего эфира устаю от колбасы.
0: Так ты ее отпусти. Оставь ее в покое, чувак. Я понимаю,
1: что... Потому что она сама к нему вяжется.
0: Не, ну как... Чувак, я просто думаю, что это тот такой человек, который устает от колбасы во время любой программы. Даже во время интервью Познера.
1: Там... Колбаса вызывает усталость, да, конечно.
0: Конечно, надо, с колбасой надо это. Ты попробуй. Ведь можно же слушать просто ушами, да? Ну, любить ушами можно.
1: А колбаса мешает.
0: Потому что он, да, в отличие от вас, у него еще... Так, ну давайте я почитаю. Так, ну что, вот Сергей пишет. Привет, дядьки. Я устал слушать новости. А ты их попробуй нюхать, например.
1: Это совсем уже как-то нюхать новости,
0: ты что? Ну, трогать. Ну, потому что никак от новостей не избежать, дорогой мой. А, есть, конечно, можно было тебе, конечно, предложить их не слушать, но это возможно, особенно на радио. Если, например, на радио сейчас новости везде просочатся. Даже как с катком. Вот смотрите, кто-то устает от новостей, а кто-то от колбасы. Ой,
1: ну, я устал всего.
0: А от этого вы не устали? Вот тут, кстати, чувак пишет, знаете... Кстати, тут чувак насчет нашего петуха пишет: задушите петуха наперед, пишет Евгений.
1: Вот,
0: видите, задушили? Теперь да,
1: вот
0: это
1: еще
0: кто?
1: Какая тварь появилась.
0: У вас есть ощущение, что это душит петуха?
1: Что-то я устал во время нашего эфира от того, как душит петуха. Некоторые наши...
0: Да, ну, змею не душит, это хорошо. Все, петуха задушили. Наперед.
1: Расходимся.
0: Да. Все, товарищи, расходимся. И не расходимся только в том случае, если вы заходите и подписываетесь, ну, скажем, на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: А вас также тьфу, господин Кусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Привет всем туда позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас я предлагаю всей страной в едином ритме максимально мощно ворваться в нашу радио-вечеринку Рекорд Пати, сделать это со всей ответственностью, в ближайшие 120 минут послушать, а лучше еще и потанцевать под тот самый саунд, которым мы делимся с вами на протяжении 2 часов нашей радиотусы. Конечно же, мы превращаем вашу домашнюю вечеринку в рекордную, совершенно неважно, где вы находитесь сейчас, за городом или, может быть, на улице, а может быть и дома, да, если вы понимаете, о чем я. Короче, друзья, давайте максимально мощно врываться на импровизированные танцполы, раскручивать планету в правильном, опять же, танцевальном направлении. Ну и, разумеется, все вместе ловить мощный плюс-вайбик нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
0: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
3: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Обычный день, если ты не супри.
6: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
7: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
8: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
9: Рассрочка 0% под рассрочкой на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «СЗК Девелопмент». Проектная декларация на сайте nas.com.ru. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Целковском. Поехали! 200-300-200.
12: Дай жару этим летом вместе с нами.
13: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни. Плюс ко всему можно добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки. И с легкостью уже впоследствии не искать долго интернет-радиостанции понравившиеся, а в нужное время, в нужном месте включать нужный интернет-поток. Все очень просто. В мобильном приложении можно сделать и настроить. Конечно же, ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7. Она является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая, между прочим, прямо сейчас еще 90 минут специально для вас звучит здесь.

0: Поезд прибыл на станцию. Выход к самокатам.
1: До.
2: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Money, we strangle them. Make me, fry me, bake me, try me. All the above, but you can't get in.

Нижнем и Москве. В Петербурге в минувшие выходные в парке 300-летия кто не был, очень жаль, но тем не менее, кто был, все уже говорят о том, что это была, ну, действительно, очень крутая электронная история. Впереди у нас Нижний Новгород 11 июля, 18-19 июля Москва. Традиционный рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета – сцена рекорда на ВК-фесте. Полный состав артистов ищите у нас на сайте radiorecord.ru 0+. Ну а прямо сейчас я приглашаю вас продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд-пати».

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламный.

Потому, если вам этого времени вдруг не хватит, смело ищите и забегайте в мобильное приложение Рекорда или на сайт radiorecord.ru. Там у нас собрано более 100 интернет-станций совершенно на любой музыкальный и танцевальный вкус. Добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки. Ну и, конечно же, делайте это вместе с семейством радиостанции Рекорда из мобильного приложения Радио Рекорд. Плюс ко всему, через полчасика, в следующем часе, то есть я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Ну а прямо сейчас, еще 30 минут, предлагаю потанцевать на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд

0: Поезд прибыл на станцию. Выход к самокатам. До...
1: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас музыкальный, танцевальный, свежий контент собран special for you, то есть специально для вас, что называется. Да, то есть Кремов, Хрусталев. У нас есть вейкаперы, есть из моих шоу, Рекорд Лаб Шоу, Рекорд Релиз, Виолетта Юшкина, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин, диджей Гвоздь, Леди Вакс и еще много-много чего интересного, классного, свежего для вас собрано в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Забегайте и подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Далее по расписанию в Рекорд Лаб Шоу я расскажу вам о свежих клубных треках. Никуда не убегаю, я перевоплощаюсь в музыкального обозревателя лишь. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данные, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу рассказать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал, называется он Team Vox, и поболтаем еще за эфирно, обсудим те или иные композиции из сегодняшнего выпуска или из предыдущих. Прямо сейчас мы стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с новой работой шведского продюсера Otto Knows, Part of You. Трек вышел 19.

прежде всего, конечно же, с культовым Million Voices, но в последние годы Отто Нойз все же чаще делает ставку на более мелодичное эмоциональное звучание. По саппортам здесь отметили, в свою очередь, Дон Диабло, EDX, Мартин Гаррикс и Лукас и Стив, а сегодня

Project, Sick Individuals, The Last Time. Следующая новинка у нас объединяет сразу два хорошо знакомых имени нидерландской сцены. Это Afrojack и Sick Individuals. Несмотря на то, что оба проекта давно работают на мировой EDM-сцене, совместные их студийные работы, между ними они появляются не так часто. The Last Time стала одной из самых ожидаемых фестивальных премьер последних недель. Ну и еще раз напоминает, насколько сильной остается голландская школа электронной музыки. Релиз хоум-лейбла Afrojack Wall Recordings 25 июня в саппорт-листе Дэвид Гетта, Ники Ромеро и наши парни Матис и Садко. Прямо сейчас в рекорд-лап-шоу Afrojack, Sick Individuals, The Last Time.

26 июня это Late Back Luke, Arti, James Hersey, Lost in the Crown. Очень интересная коллаборация, друзья. Для Late Back Luke это еще один пример того, как ветеран мировой электронной сцены продолжает активно сотрудничать с артистами нового поколения. Arti, в свою очередь, уже давно остается одним из главных представителей прогрессив хаус направления. Ну а голос Джеймса Херси хорошо знаком по

шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Рафи. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

and Danny in the Night. Трек вышел 26 июня на лейбле Future Rave. Еще до официального релиза трек успел получить серьезную поддержку на сцене. Его активно играли Арги, Дэвид Гетто, Ферри Корстен, Димитри Вегас, Like Mike и Кашмир. In the Night — это очередной релиз после успешных работ на Afterlife, Drum Code и Future Rave. И Стайла, и Элли Дэнни продолжают укреплять свои позиции как одни из самых перспективных, что ли, артистов нового поколения мелодичной техно-сцены. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Kevin DeRice, Стайла and Элли Дэнни. In the Night. Record Club.

занавес сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам сразу про два телеграм-канала. Да. Рекорд, нижнее подчеркивание, плейлист и мой личный телеграм-канал Team Vox. Забегайте, слушайте все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу Рекорд Лиза. И этот новый эпизод совсем скоро дропнем в интернет. Обязательно, как только вы увидите, что мы его выложили, смело поделитесь с друзьями, сделайте репост, кому как больше нравится, да. И сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень хорошо поможете продвижению нашего подкаста в интернете. Плюс ко всему, у меня в телеграм-канале Team Vox мы еще можем поболтать и обсудить сегодняшние те или иные композиции из выпуска. Да, сегодня у нас чего получается? Среда уже, обалдеть! Ну, значит, в следующем часе рекорд Guest Mix, мощный гостевой сет. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos, пока!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас классная атмосферная органик хаус музыка в течение этого часа, и это гостевой сет от проекта Batundi.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас классный летний хаус-вайб от проекта «Батунди».

Вы слушаете Радио Рекорд, с вами The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет не исключение. Это гостевой сет от Батундии.

больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: Сибири. Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L. Номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. 1 hour of my favorite new music on the way. Let's

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
2: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9, 12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: It's Martin Garrix, and that's a wrap for this mix. Keep in touch on all my usual social media, and don't forget to follow my label Stamped Records as well, where we've got so much exciting music being released. We're done for now. Thanks for listening, and I'll see you very soon.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.